0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: Ай.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего, плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно обещают 16-18 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Витебске будет до 21 тепла, и в Минске днем 17-19 и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего, плюс 24-26. В остальных городах

пройдут дожди. В Бресте и Гродно обещают 16-18 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Витебске будет до 21 тепла, и в Минске днем 17-19 и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего, плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно обещают 16-18 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Витебске будет до 21 тепла, и в Минске днем 17-19.

0: для детей старше 16 лет.
1: Сейчас Полина Летова будет говорить о практически идеальных мужских фигурах.
2: Ой, я тебя умоляю.
1: Рассказывать, какими они могут быть. Нет, ну ты ж сказала, что расскажешь нам, какие бывают животики
2: расскажу.
1: У мужчин, правильно?
2: Угу, угу. Ну, давай, вот смотри. Ну, когда животик у мужчины есть, что говоришь? У него пивной животик.
3: Да.
2: Ну, так его называют.
3: Да.
2: А все эти сейчас качают другое выражение. Кофейный живот. Кофейный живот – это...
1: Кофейный?
2: Ну, понимаешь, кофе и кофеин стимулируют же выработку кортизола, гормон стресса. А тут, если плюс еще недосыпание, там какие-то переживания, депрессия. Вот тебе и лишний килограмм на боках. Получается, кофейный живот.
1: Кортизолом сейчас вот каждый... Ай, даже не хочется это комментировать. Ну, просто хочется сказать, попку поднимите с диванчика и что-нибудь сделайте физическое. И не будет у вас ни кортизола, ни на боках лишнего веса. Короче, ладно, и ешьте поменьше.

0: медик и все сладенькое, что щечки становятся такие, как будто шмель туда укусил.
1: Или хлебный бочок.
0: Да.
1: Он тепленький, такой мягенький, такой приятненький.
0: И волчок ждет, когда горбушечку, оп. Да, или, например, майонезный лобик.
1: А может, что за майонезный лобик?
0: Ну, жирненький, когда лоб такой мягкий. Вот, не потому, что много всякой всячины ест человек, колбас, там это. А просто уснул в салатике, вот, лобиком.
1: А новогодний носик?
0: Это рядом с майонезным лобиком, мне кажется.
1: Слушай, ну я, знаешь, за какой животик голосую? Если мы уже тут про животики начали говорить, я голосую за золотой животик. Золотой животик — это когда ты его так погладишь по животику, по часовой стрелочке, а у тебя на карточке, пум, денежка капнула.
0: Есть, знаешь, вот если у кого-то большие ушки, можно сказать, дедушкины ушки.
1: А почему дедушка?
0: Он же дедушка крутил, когда не слышался. И я вот точно знаю, что ты помнишь очень хорошо в середине 90-х возле ларечков, где продавали всякие овсячины, жвачки. Там такие ребятки тусовались. Их можно назвать вазелиновые кулачки.
1: Вазелиновые кулачки.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.

0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
1: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: А дальше хит за хитом.

0: Ученые смогли погрузить людей в осознанные сновидения.
1: О.
0: Что это такое? Ну, раньше ты засыпал, и ты ж не в курсе было, что
1: спишь
0: ты спишь.
1: Или не спишь, да. Ну, понятно.
0: А вот теперь исследователи из Швейцарии и Нидерландов решили, что если стимулировать вестибулярный аппарат слабым электрическим током,
1: так,
0: то ты начинаешь понимать, что «А, я же сплю». Ну,
1: слушай,
0: и вот осознанное сновидение.
1: Это вот просто как в жизни. Вот этот вот разряд электрического тока, он помогает осознать, что ты в реальности находишься, потому что, ну, знаешь, как часто бывает, вот только завязались отношения, вот они вдвоем лежат, держат друг друга за ручку и говорят, ну, слушай, вот, ой, купим квартиру, будем жить с тобой вместе в центре города, просыпаться по утрам, готовить друг другу завтрак, дарить цветы, улыбаться, ходить на пешие прогулки. А потом что? Он у телека, а она говорит, может, что-нибудь сделаешь, встанешь вообще. Вот. И все это в съемной квартирке с кричащим голодным котом, вот, и орущими тремя детьми и еще шестью кредитами наверх.
0: Эх, слушай, а я вот иногда думаю, смотри, вот у меня сейчас сын в 11 классе, да, и вот я уже думаю, вот он у меня уже поступил, да, куда-нибудь в какой-нибудь престижный вуз, и вот он у меня уже учится на программиста, который будет так много зарабатывать, что он мне сразу покупает какой-то крутой электрокар. Покупает, подожди! Я только начала!
1: Отстань, все нормально, не переживай, через год он будет там же, в 11 классе.
0: Да, и вот эта двойка по математике сейчас уже, да, смотрится по-другому.
1: Я вот просто сейчас, понимаешь, думаю, вот я всегда считал, что, ну, может, что-то у моего товарища Василия Юрьевича, ну, как бы, не очень-то он соображает. А почему? Потому что сейчас я понимаю, что нет, все в порядке. Потому что он, когда первый раз был женат, он тоже вот говорит, все так хорошо, так идеально ко мне она относится. И один раз он встал вот так, взял шпильку и в розетку вот так раз. Человек просто, ну, проверял, реально ли это жизнь.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Юнистар.
7: Хит за хитом.

0: шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: случае, причем не только с представителями своей группы, но и с командами из других квартетов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 48 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Могилеве плюс 24, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также возможен дождь. В Гомеле около 26 с плюсом и без осадков. В Гродно и Бресте плюс 18 и небольшой дождь. В Минске сегодня кратковременный дождь и до 19 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля? Коль!
3: Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: Найс Гель.
2: Ой, Найс Плюс зовут его теперь.
4: Найс Гель меняет название на Найс Плюс. Состав без изменений. Найс Плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
3: Вот это плюс.
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс Плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис Лаборатория Слимитов. Хайдрабад, Индия.
5: Найс Плюс помогает.

Уже разобрались, где право, а где лево? Ха! Добро пожаловать в утро! Шоу «Зарядная станция». Раздаем бодрость!

0: новость крайне важна, как для мужчины, который, ну, я умею готовить хорошо только мясо. Остальное я скорее порчу, чем готовлю. Поэтому... Давай, слушай, Полинка, раскрой кулинарный секрет.
1: Ой, ну раскрываю. Дело в том, что ученые из Австралии провели прям целую серию экспериментов и опросов, и оказалось, что еда на следующий день после приготовления становится даже вкуснее. Вчерашняя еда, оказывается, ой, какая красота.
0: Слушай, ну, ты знаешь, я, пожалуй, соглашусь с результатами этого исследования.
1: А потому ты чего?
0: А потому что вот на самом деле, вот ты вспомни Новый год.
1: Ну?
0: Вот 31 число, понятно, праздничный стол, все хорошо, все здорово.
1: Ну, там всегда очень много всего.
0: Да, но 1 января, к часикам 5 вечера, с каким удовольствием ты ныряешь в эту миску жирного, майонезного оливье, просто как прыгуны на Олимпиаде, которые выполняют сложные элементы, ты также прокручиваешься в воздухе и туда...
1: Сальто!
0: Да, слушай, иногда а с другой, лицом.
1: С другой стороны, я тоже согласна с этим утверждением. Знаешь, почему? Ну, потому что свежее – это всегда сюрприз, да? Ты никогда не знаешь, там, дожарено, пережарено, пересолено, недосолено. А вот вчерашнее, оно же как бы цикл прошло.
0: Какой цикл ветра?
1: Ну, ты же это вчера ел и остался жив до дня сегодняшнего. Значит, сегодня можно повторить.
0: Сразу видно, что молодая жена, циклы какие-то у нее, она отслеживает в еде.
1: Ну, а что? Ну, и лень тоже здесь.
0: Я с тобой не соглашусь, потому что вот как раз-таки, вот ты говоришь, сюрпризов никаких.
1: Ну да.
0: Поверь мне, когда еда полежит, она таит в себе немало любопытных и интересных сюрпризов.
2: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Юнистар.
4: Юнистар. Хит

0: часов 16 минут. Зарядная станция. Будем продолжать. Чем же мы продолжим? Нашим утренним гороскопом. Ориентир сегодняшнего дня дадим уже через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
2: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Остался всего один рекламный ролик.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер – препарат «Нанолар».
8: Аргентокиа «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
9: Аргентокиа «Нанолар».
8: Аргентокиа «Нанолар» – помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокиа «Нанолар»» содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: 7:25. Самое время поделиться информацией для всех знаков зодиака, как провести сегодняшний день. Ну, а в конце счастливчика назовем тоже. Овны, вы четко знаете, чего хотите, и при этом видите путь, как добиться цели.
1: Тельцы сегодня будут совершенно не настроены мириться с каким-либо вмешательством в свои личные дела и планы. А если кто-то будет лезть, главное не злиться.
0: Так, близнецы сегодня почувствуют тягу к однозначности, к определенности. А вот любая двусмысленность или неконкретность очень раздражает.
1: Раки сегодня то и дело рискуют оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. А причина этому будет отнюдь не агрессивность.

0: основные мероприятия должны быть закрыты до 20 сентября. В Минске на выходных перекроют проспект Независимости. Это связано с заменой асфальта. Дорожные службы будут работать на участке от Стариновской до спорткомплекса Уручья. В Гродно ко дню города народного единства запустили уникальный ретро-троллейбус. Об этом Белта сообщили в Гродненском горосполкоме. По ходу движения для пассажиров проводят исторический экскурс. Подробности есть в сети. Автопроизводитель Tesla разработал новый вид дворников для авто и уже запатентовал его. Система состоит из особого покрытия лобового стекла и набора камер, которые будут распознавать мусор и применять лазеры для его удаления. И к новостям компании «Белгазпромбанк» вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в «Белгазпромбанке». Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на «Белгазпромбанк.бай». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей — спрей для горла Пеларго.
2: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
3: Ой, что с тобой?
2: Простудилась.
3: Что случилось?
2: Горло у меня болит.
3: И щекотит, и першит.
4: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 24, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также возможен дождь. В Гомеле около 26 с плюсом и без осадков. А в Гродно и Минске плюс 18, небольшой дождь. В Бресте до плюс 19 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

0: сейчас об одном очень интересном понятии поговорим.
1: Угу, не так давно появилось, но уже очень распространено, привилегия красоты называется.
0: Привилегия красоты.
1: Это какие-то скрытые или явные преимущества, которые человек получает благодаря своей внешности.
0: Это типа проходите первый, потому что вы красивы.
1: Абсолютно верно. Смотри, в чем плюсы? Ну, во-первых, оказывается, по статистике, привлекательным людям проще найти хорошую работу.
0: Ну, естественно.
1: Их чаще
0: нанимают. Никто не хочет на безобразного смотреть.
1: А если у вас open space, и ты это должен...
0: Башлёк, сидишь, ну зачем? Конечно, красивого человека лучше взять.
1: А так, оказывается, красивым людям чаще делают подарки, делают скидки какие-то, поэтому это тоже всегда приятно. И приятно то, что прощают какие-то нарушения. Ну, вот если ты нахулиганил, то как будто бы... Ай, ну ладно же, чего. Но есть и обратная сторона медали.
0: Ну, давай.
1: Все-таки, ну, если вы красавчики, что ж, не каждому быть красавчиком. Оказывается, вот красавчикам меньше доверяют. Думают, ну, раз красивый, может, глупый? Или, может, там такой пустомеля, бла-бла-бла.
0: Поверхностный,
1: да? Поверхностный. Потом окружающие видят в человеке только картинку. И никто не хочет узнавать характер и личность. Такое поверхностное отношение. Опять-таки, а последнее, красавчикам очень тяжело. Знаешь почему? Они все время ходят и боятся, что они потеряют красоту из-за возраста, там, каких-то изменений, еще чего-то, и думают, эх, а что ж я потом буду делать?
0: Вот в этом смысле, Лето, мы с тобой бесстрашные, правда?

0: дети на площадке?
1: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
2: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123. Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: 7:45, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать. Все те, кто просыпаются так же рано, как и мы, уже настроены на нашу игру «Стоп-спойлер». Те, кто случайно проснулся в такую рань, давайте мы вас подготовим. Через 7 минут спойлерить какой-то фильм я буду, а у вас будет возможность, если понимаете, о каком фильме идет речь, название отправить нам в Телеграм и выиграть классный сертификат на квест «Клаустрофобии». Вот такие планы у нас на ближайшее время, так что готовьтесь.
1: Я вчера вот отправлял, но как-то что-то ничего не выиграл. Хотя вроде правильно ответил.
0: А ты что отправлял? Письмо с голубем? Отправлял он что-то? Тут четко есть схема. Так что через 7 минут все точно.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Хоружие от бульвара Шевченко до площади Куба-Колоса, а также на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
6: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я вам расскажу, как поступить в Хогвартс и где выпустят скорые для гуманоидов.
5: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
7: Реклама. Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА.

0: Ля-ля для зрителей старше 6 лет.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: 7 часов 54 минуты. Ну, давайте уже играть. Есть классное предложение. Я буду заниматься спойлерством какого-то фильма. Целую минутку очень подробно буду его описывать. А вы, пожалуйста, название фильма отправляйте нам в Телеграм. Окажетесь быстрее остальных. Классный подарок достанется вам. А заодно можно будет и крутую картину вспомнить, и зарядиться приятными эмоциями. В общем, сплошные плюсы. Ну что, если все готовы, тогда будем начинать, да? Саш, ну подмигни.
1: Поехали.
0: Поехали, давай. Итак, представьте. Темно. Похоже, это ночь. В кадре мелькают какие-то фрагменты старинных картин. Слышится, как кто-то бежит. И вот мы видим пожилого седого мужчину в строгом костюме и галстуке. Он куда-то спешит, оглядывается назад, и как будто бы его кто-то преследует. Он бежит через какие-то темные комнаты с картинами. А я, знаешь, в какой-то момент словила себя на мысли: я же не назвала номер телеграммы. И думаю, а как? Как же люди наши дорогие будут писать ответы? Но спасибо вам огромное. Уже у кого-то на подкорке номер. Из неправильных ответов: Москва слезам не верит, игрушка — лучшее предложение, старики-разбойники, но... Правильно, ответ у нас тоже есть. И это фильм, который называется...
1: «Код да Винчи».
0: Да, да.
1: Это остросюжетный детективный триллер о расследовании загадочного убийства в Лувре, которое раскрывает тайны о Святом Граале и истории христианства. Кстати, католическая церковь запрещала католикам смотреть этот фильм. Они были против.
0: А мы очень даже рекомендуем. Посмотрите, ну классная картина. Поздравляем сегодня Антона.

0: 78.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Форель Фишн Диш слабосоленая 12 рублей 99 копеек за 200 граммов. Вода минеральная Минская 1 рубль 99 копеек за 2 литра. Копеечка – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 14 по 29 сентября.
2: Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете «Юнистар».
5: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Новости далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания BLG.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Могилеве плюс 24, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также возможен дождь. В Гомеле около 26 с плюсом и без осадков. А в Гродно и Бресте плюс 18 и небольшой дождь. В Минске сегодня кратковременный дождь и до плюс 19. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: на пикники какие-то отправляешься, на природу на несколько дней. Постоянная же проблема. Угу. Телефон зарядить, пауэрбанки какие-то надо брать с собой.
1: Да,
0: там,
1: да. Как без телефона? Это ж не отдых.
0: Но проблема решена благодаря одному новому изобретению.
1: Действительно, американские ученые создали палатку Powerbank. Палатки генерируют электричество от ветра и движений. То есть, чем ветренее, чем больше движения внутри палатки, тем как бы больше электричества она вырабатывает.
0: Ну хорошо, запустил в палатку ОС.
1: Да.
0: И, пожалуйста, тебе пошла электроэнергия вырабатываться. Слушай, я вот думаю, если сделали, изобрели палатку, которая вырабатывает энергию, когда там движение какое-то, так это ж можно и машину такую сделать. Вот сейчас эти электрокары, стоишь, сколько там, полчаса на зарядке, чтобы
1: надо подождать.
0: Время потратить, все, плюс еще надо где-то эти зарядные станции. А так ты внутри машины бежишь просто.
1: Как ты бежишь внутри?
0: Просто бежишь, сиденье убрал и бежишь внутри машины. И она заряжается.
1: Бежишь. Внутри машины можно и другое движение создать. Нет, ну а ты музыку погромче включи, хорошую, понимаешь?
0: Если я езжу все время один, какое другое движение?
1: Послушай, это что, ты совсем, что ли, неопытный? Включаешь хорошую песню, и все. И как-то такое прям чуть-чуть движение, чуть-чуть рукой, чуть-чуть ногой.
0: Я подумал, надо дальше двигаться.
1: А куда ты?
0: Квартиры такие сделать.
1: А там что?
0: Ну, тоже, чтобы ты в квартире двигаешься, вот пылесосом пошел по стенам шурудить, и у тебя лампочки загорелись, все, электричество пошло. И зачем эти оплаты потом по коммуналкам?
1: Просто с другой стороны,
0: двигайся постоянно в квартире. В старости, конечно, тяжело деда ворочать придется туда-сюда, чтобы как-то, вырабатывалось. Ну, все-таки, а что ты говоришь?
1: Ну, так и гостей, понимаешь, позвать не стыдно, и не переживаешь, что опять эти там нахлебники будут есть мою еду. Нет-нет, пусть они там тоже создают.
0: И ничего, что свет где-то там в ванной не выключили. Главное сказать просто: беги обратно до ванной и сюда ко мне, и пускай горит. Правильно? Правильно.
1: Слушай, как здорово. Все-таки движение — жизнь, оказывается.
0: Да, и свет.
1: Да.
2: Партнер шоу — сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города.
3: Это «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: 8 часов 17 минут, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать. С недавнего времени мы начали собирать непопулярное мнение наших слушателей. Отправить его можно нам на сайт Unistar.by, ну а мы затем будем всем миром обсуждать, популярно это мнение или нет, что вы считаете на этот счет. Вот нам написала Наталья. Кажется, приметы устарели, пишет Наталья. К тому же, ведь невесту жених на свадьбе видеть не впервые. Может быть, так делали раньше, но не сейчас. А откуда это все пошло и почему так возмущена Наталья? Потому что она считает, что жених может увидеть невесту в свадебном наряде, и хватит уже верить во все эти приметы. Если вы тоже так считаете, что приметы устарели, что можно видеть невесту, и не надо вот сохранять эту тайну того, какая же она там в белом свадебном платье, тогда отправляйте палец вверх нам в Телеграм 29 610 9950. Пишите, не пишите, ставьте нам лайки. Ну, можете какой-то маленький комментарий.
1: Поставьте палец
0: лайк. Можете какой-то маленький комментарий, нам будет тоже очень интересно узнать. Если вы думаете, что, слушайте, нет, невесту надо, чтобы жених видел в первый раз, и вот этот вот...
1: Желательно вообще не видеть.
0: Эй, Саш, а вот это прединфарктное состояние от красоты, которое он, понимаешь, лицезреет, тогда пальчик вниз. В общем, еще раз, непопулярное мнение Натальи звучит так. Жених может видеть невесту в свадебном наряде, и хватит верить в приметы. Если вы согласны, в Телеграм ставим лайки. Ну что, немножко времени у вас есть, будем собирать ваше мнение.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Якуба Колоса от Белинского до Хмельницкого, а также на Мазурова от Горецкого до Скрипникова.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимний.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Печенье «Спартак» весенняя рапсодия 300 грамм всего 2,99. Дыня «Колхозница» всего 1,69 за килограмм.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
2: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7299.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.

8:26. Непопулярное мнение. Рубрика, где мы собираем ваши точки зрения. Наталья написала, что вообще-то жених может видеть невесту в свадебном наряде. Хватит верить в приметы. И мы

0: 379-99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519-99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8.34. Сейчас новости коротко. В Беларуси сегодня отмечают День народного единства. Александр Лукашенко отметил, что этот праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость, а цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, сообщает Белта. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в 2025 году, сообщает Белта. К слову, реальные доходы белорусов продолжают расти. В Боровлянах скоро откроется новый хирургический корпус областной клинической больницы. Он готов на 90%. Сейчас закупают оборудование, сообщает Белта. Новый корпус – это 8 этажей, современные операционные, 230 мест для пациентов. Белавия запустила интерактивные 3D-туры по своим самолетам. Оцифрованные лайнеры можно детально рассмотреть на сайте авиакомпании. Это полезная опция для тех, кто летит с авиакомпании впервые. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
4: Мужчины, я дома.
5: А у нас горло болит.
6: Щекочет и першит.
4: Что ж, придется идти в аптеку.
7: Только нам возьми раствор спеларгонии.
8: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланир Промакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 24, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также дождь. В Гомеле около 26 с плюсом и без осадков. А в Гродно и Бресте плюс 18 и небольшой дождь. В Минске также осадки и до 19 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

0: 8:47, шоу-зарядная станция. Продолжим нашей рубрикой «Говорит страна». Здесь мы традиционно задаем вам какие-то интересные вопросы. Ждем от вас креативные ответы. Только голосовые сообщения принимаем в Телеграм 29-610-9950. И разыгрываем сегодня гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Поговорили сейчас мы про школу, да, и про то, что можно будет как-то готовиться, если хочешь стать журналистом. Я подумала, слушай, а ведь, конечно, студенчество было так далеко, но моменты эти и годы эти незабываемы. И вопрос родился сам собой. Что общего у студента-первокурсника и конструктора Лего? Вот и... Какой-то у тебя смех был. То ли хитренький, то ли злой. Думаешь, как, простой вопрос или сложный?
1: Слушай, ну нужно подумать так хорошо.
0: Вот, пожалуйста, и мы вам, наши слушатели, предлагаем немножечко подумать и ваши варианты отправить нам в Телеграм. Что общего у студента-первокурсника и конструктора Лего?
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на Пушкина от Притыцкого до Пономаренко, а также на Пономаренко от Бельского до Жукова.

0: 8:56. Давайте подводить итог нашей рубрики «Говорит страна». Огромное количество сообщений прилетело нам. Мы тут с Сашей Романов думали, что с Сашей Романовым надо выговаривать все буковки, а то потом обидишься.
1: Поработай, пожалуйста, над этим.
0: Хорошо. Мы думали, что вопрос будет сложный, но, как оказалось, очень интересный. Такое было. Что общего у студента-первокурсника и конструктора Лего? И вот десятки сообщений посыпались. Тройка фаворитов у нас уже есть. Давайте послушаем вариант от Катерины.
2: Доброе утро. И на конструктор Лего, и на студента-первокурсника родители тратятся кучу денег.
0: Факт. Вы видели, сколько Лего стоит? Ты видел, сколько Лего стоит?
1: Нет.
0: Ты знаешь, у меня муж как-то сказал, ой, подари мне Лего. Я говорю, нет, ты знаешь, проще, не знаю, обновить машину.
1: И поэтому купил мотоцикл.
0: Да, мы просто думали, что лучше, Лего или мотоцикл.
1: Мотоцикл дешевле, да.
0: Артем написал.
3: Думать, что работы будет всего на 5 минут, будет ошибкой.
0: Ага, это точно. Так, и Татьяна.
4: Смотришь на него и думаешь, ну это 5 лет нужно, чтобы что-то из него получилось.
0: Это же хорошо. Мне очень нравятся все ответы, поэтому, Саш, ну давай, сегодня ты решаешь.
1: Эники, Бенники, Екатерина.
0: Первый, да, наш вариант был. Катерин, спасибо вам огромное. Вам и достается гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матраса».
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
5: Радио «Юнистар».
7: «Юнистар».
5: Хит за хитом.

0: 9 часов, шоу «Зарядная станция». Продолжим нашу рубрику «Словарный запас». Итак, Саша Романов нашел слово.
1: Нашел слово. Сегодня расскажу, как называется, когда мы с Петей говорим о твоем муже в эфире или, чуть проще, вторгаемся в твою личную жизнь.
0: Это безобразие какое-то называется. Но какое-то интересное словечко нам расскажет буквально через 7 минут, а мы будем продолжать. Полина Ретова, Саша Романов, доброе утро.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
4: Запчасти покупай и продавай на Бандербай.
5: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

Доброе утро. В Беларуси 9.03. С новостями Александр Романов. Как можно будет поступить в Академию интеллектуальных технологий, рассказали в Минобразовании. Отбирать будущих студентов будут с помощью нескольких этапов – без централизованного экзамена и ЦТ. Чтобы поступить в Академию, нужно будет защитить проект и сдать внутренние испытания. В Академии будут готовить специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, а также других перспективных направлений. Программы стартуют в следующем году. Где в Минске построят новые мосты, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. По его словам, три новых путепровода через железную дорогу соединят улицы Колесникова и Ратомскую, Чурлёниса и Корженевского, а также Лошицу с микрорайоном Серова. Построят и мост через реку Свислочь от Манюшка к Малинина. Так власти хотят разгрузить Минск от транспорта. Для этого под путепроводами между Лебяжем и Каменной Горкой, а также между Брилевичем и Курасовщиной оборудуют парковки, сообщают Минск-Новости. Белавия запустила интерактивные 3D-туры по своим самолетам. Оцифрованные лайнеры можно детально рассмотреть на сайте авиакомпании. Это полезная опция для тех, кто летит с авиакомпанией впервые. Теперь можно познакомиться с самолетом еще до полета и определиться с выбором места в салоне. Подробности есть в сети. И в завершении Том Холланд, который играет Человека-паука в киновселенной Marvel, стал самым кассовым актером в истории. Совокупные мировые сборы фильмов с его участием достигли 15,5 миллиардов долларов, а Холланду всего 30 лет.

0: Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-экспо». Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. «Лекфарм». Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 24, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также возможен дождь. В Гомеле около 26 с плюсом и без осадков. В Гродно и Бресте плюс 18 и небольшой дождь. В Минске сегодня также осадки и до 19 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Найс Гель.
5: Ой, Найс Плюс зовут его теперь.
7: Найс Гель меняет название на Найс Плюс. Состав без изменений. Найс Плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс.
7: Реклама, лекарственный препарат, это минимум.

0: 9:13. Время нашего словарного запаса. Саша Романов подготовил какое-то слово.
1: Конечно, подготовил. Полин, скажи, тебе нравится прелюдия?
0: Прелюдия нравится.
1: Нравится?
0: Да, да. Ну, если она еще там, ну, знаешь, она же разная бывает. Иногда...
1: Ну, от настроения зависит.
0: Как говорила одна моя знакомая, иногда прелюдия даже лучше, чем само действо.
1: Тоже согласен с тобой. Но давай сегодня без них и сразу к делу.
0: Давай.
1: Харассмент.
0: Так, ну это слово как будто бы очень нынче популярно.
1: Да?
0: Ну тогда рассказывай.
1: Харассмент, об этом я расскажу как раз сейчас. Это любое навязчивое поведение или вторжение в личную жизнь. Вот, например, когда мы твоего мужа упоминаем, ну, по сути, это и есть вторжение в твою личную жизнь.
0: Не, ну если хорошим словом...
1: Особенно целенаправленно.
0: Ну, хорошим словом упоминайте, плохим я и сама могу, зачем мне ваша помощь?
1: Харассмент пришло к нам из английского, но корни уходят в средневековую Францию. Там глагол означал «натравливать собак» во время охоты. Представь свору псов, которая упрямо бежит по пятам, лает и не дает испуганному зверю перевести дух. А чуть позже это слово стало означать «изнурение врага в бою», а в английском языке превратилось в синоним жестокого психологического давления. Получается, что раньше харассментом называли травлю зверя на охоте, а сегодня ситуацию как

0: Когда человека загоняют в угол.
1: Слушай, не дай бог, конечно, подростки сейчас услышат это слово, да, и начнется, если родители задают вопросы. А ты сделал уроки? А покажи мне свой дневник. Это вот натурально же вот
0: и
1: это
0: в некоторых
1: вот.
0: Странах, кстати, за это даже ответственность предусмотрена.
1: Так,
0: отведите. Но у нас все хорошо, у нас все хорошо.
1: Подростков от приемника, они не должны это знать.
0: В следующий раз, когда вас тегнут в рабочем чате в 11 вечера, допустим, ну или там чуть позже, и начнут накидывать какие-нибудь новые задачи, не обязательно удаляться из чата.
1: Угу.
0: Просто напишите, что вы перестали заниматься харассментом, иначе вы перешлете скриншот мамам тех, кто это пишет. Скажите, что дети не спят.
1: Это угроза серьезная. Хорошее слово, спасибо.
2: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
2: «Юнистар». Хит за хитом.

0: 9:18. Напоминаем, что это время, когда стартует наша игра «Главная буква». Здесь главным героем может стать абсолютно каждый. Главное, что нужно сделать для начала, это дозвониться. 8-017-242-99-50. Но уже затем попытаться выкрутиться и ответить на каверзные вопросы. Но только с определенной буквы начинаться должны все ответы. Вот такие планы у нас на ближайшее время. Подарок крутой разыграем от центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу «Детокс похудения СПА». Можете начинать звонить.
1: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Шаранговича до Озерцовского тракта, а также на Долгобродской от Чеботарева до Ванеева.
2: Зарядная станция. Зарядная станция.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Реклама.
6: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.бай и по телефону 8029-324-6666.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
8: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Грудинка свиная всего 12,49 за килограмм. Шампиньоны «Сусетский майонтак» 400 грамм всего 4,79. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер на закар.
12: Что ты сморкаешься, как дятел?
13: Все мне уши излохматил.
12: Если хочешь облегчения, спрей на закар про увлажнение.
14: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами, проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: 37 минут. У нас уже есть человек, который готов сыграть с нами в главную букву, и это Вероника. Вероника работает поваром. Вероника, доброе утро! Вероника, алло, алло, прием! Вероничка, вы с нами, вы тут? Пока шум ветра. Вероника! Ну, слышно, что человек дышит, это радует. Что не отвечает, это плохо, конечно, но... Вероник, последняя попытка. Прием! Да, ладно, с Вероникой не судьба. Давайте попробуем с еще одним нашим слушателем связаться. Доброе утро!
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна, расскажите немножко о себе, где вы работаете, чем занимаетесь?
1: Работаю оператором, печатаю накладные на аптечном складе.
0: Ну, хорошо. Нет, ну, разные есть профессии. Главное, чтобы вам ваша нравилась. Татьяна, а вы хозяйка хорошая?
1: Конечно.
0: Знаете что, просто вот у нас до этого на связи был повар, и я думала какие-то такие, знаете, кулинарные лайфхаки сегодня озвучить. А давайте вот с вами попробуем тоже в этот мир нашей девичьей истории погрязнуть и немножко об этом поговорим. Но я вам традиционно задаю вопросы, а вот с какой буквы начнутся все ваши ответы, узнаем прямо сейчас. Запускаем наш генератор. Так... Главная буква сегодня – это буква «С». Буква «С», а значит, только на эту букву даем ответы. Ни на какие другие говорить нельзя. Хорошо, Тань? Поняли?
1: Попробуем.
0: Попробуем. Целую минутку надо продержаться, у вас все получится. Запускаем таймер. Поехали. Ой, ну что, Татьяна, ну рассказывайте, ваше фирменное блюдо какое?
1: Салат.
0: Салат. Салат, хорошо. А салат с чем?
1: Селедка под шуба.
0: Да, уже под шубу не надо. Салат с селедкой. Хорошо, салат с селедкой. Ну, допустим. Подскажите, Тань, а вот если не масло, а что-то другое использовать, что можно взять?
1: Свеклу.
0: Конечно, да. На свекле, кстати, мы и яичницу пожарим. А есть какая-то у вас универсальная приправа? Вот хорошо для всего.
1: Наверное.
0: Ну, Татьяна, ну на «С» универсальная приправа. Но!
1: Соль.
0: Есть контакт. Хорошо, а если кастрюлю надо чем-то отмыть, а никакого моющего средства нет, чем мыть будем?
1: Ну, конечно же, сода.
0: Так, а продукты хранить где, если холодильника нет? Ну, последнее. Где хранить продукты? Тань, что-нибудь на букву «С»?
2: Здесь.
0: Тань, ну давайте, нам вот выдадите какой-то ответ, и подарок сразу ваш. Где храните продукты? Да любое слово.
1: Секрет.
0: Спасибо. Таня выкрутилась. Ну, хитренькая, конечно. Хорошо, Тань, спасибо большое за игру. Получилось неплохо. Подарок вам от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивое кардио, навыкулайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Трубку не кладите.
3: Рубрику представляє Центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
4: Не, ну рибалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здается, я пропадаю.
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
4: Радио Юнистар.
3: Юнистар. Юнистар.

0: магазины «Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Самое время напомнить вам, друзья, 9 часов 35 минут, что в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадщина». Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие радости с белорусскими мотивами. Именно такой набор мы разыграем буквально через 7 минут. Вам просто нужно будет по подсказкам от Саши Романова догадаться, какое удивительное место в Беларуси мы загадали. Вроде бы все просто, так ли это на самом деле, через 7 минут и узнаем.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040. Только на Гиппо и
3: Белмаркет. Хочется лениться. Отлично. Пицца-лисица.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
5: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
6: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
9: МТ-банк.
0: Это была реклама.
10: Доброе утро. В Беларуси 9:37. Сейчас новости коротко. Как можно будет поступить в Академию интеллектуальных технологий, рассказали в Минобразовании.

Собирать будущих студентов будут с помощью нескольких этапов – без централизованного экзамена и ЦТ. Чтобы поступить в академию, нужно будет защитить проект и сдать внутренние испытания. Где в Минске построить новые мосты, рассказал председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев. По его словам, три новых путепровода через железную дорогу соединят улицы Колесникова и Ратомскую, Черлёница и Корженевского, а также Лошицу с микрорайоном Серова. Камерный зал Большого театра Беларуси завтра открывает новый сезон. Первое, что покажут – шедевры оперы. В этом сезоне можно будет не только услышать редкие арии, но и открыть для себя любимых артистов в неожиданных образах. Подробности есть в сети. Стало известно, где пройдут ближайшие финалы футбольной Лиги чемпионов. В этом сезоне решающий поединок состоится на стадионе «Метрополитано». Это домашний стадион мадридского «Атлетика». Далее – арена в Мюнхене. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд.

0: выбор – честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-Экспо». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
2: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
3: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама.

0: Ланира Фармакар Беларусь по лицензии Ланира ЛЛП Великобритания.
1: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Могилеве плюс 24, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также дождь. В Гомеле около 26 с плюсом и без осадков. А в Гродно и Бресте плюс 18, небольшой дождь. В Минске сегодня кратковременный дождь и до 19 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

Нет такой проблемы, которой нельзя было бы твердо и по-мужски сказать в лицо. Посмотрим. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Время для нашей новой игры. 9:44. В белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». Здесь целый набор всего. И посуды, и сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие вещи с белорусскими мотивами. Вот такой крутой набор мы готовы разыграть прямо сейчас. А для этого нужно по подсказкам от Саши Романова догадаться, какое же удивительное место в Беларуси мы для вас загадали. Если вы понимаете, что это за местечко, отправляйте нам срочно в Телеграм 29 610 995 0, кто кажется быстрее остальных, ну, тот и наш
1: победитель. Даже если не понимаете, тоже отправляйте.
0: Да, можно на обум, да? Просто некоторые уже начинают еще до того, как мы подсказки даем, какие-то свои варианты. Но, ребят, давайте слушать сегодня интересно, как и всегда. Поехали.
1: Первая подсказка. В этом городе готовят очень вкусный сыр. Ты знаешь, какой?
0: Ну, какой сыр или какой город, я не могу говорить.
1: Вторая подсказка. Давай. Здесь жил великий мыслитель и богослов 12 века, известный своим красноречием. И последнее. По одной из версий, название города связано с дикими быками.
0: Так, ну что, и все, полетели ответы, полетели. Беловежская пуща, Дудутки, Слуцк, Кобрин, Брест, Слоним. Спасибо за ассорти сегодня. Обычно у нас всегда попадание в десяточку, 90% правильных ответов. На сегодня много-много разных вариантов. У нас есть правильный ответ. И это, Саш, какой город?
1: Это город Туров.
0: Ту-ту-ту-ту. Спасибо огромное всем, кто отправил.
1: Сделай как паровозик.
0: Ту-ту-ту. Всем, кто отправил. Вот так-то лучше звучит этот паровозик. Татьяна сегодня становится нашим победителем. Мы вас, Тань, поздравляем. Вам и достается набор из коллекции «Спадшина» от белорусской сети магазинов «Три цены». Вы раньше других отправили Туров нам в Телеграм. Собственно, вот так вот легко получилось сегодня выиграть крутой подарок. А мы напомним, что «Три цены» — это белорусская сеть магазинов товаров для дома, семьи и повседневной жизни. Компания помогает покупателям быстро и выгодно находить все необходимое для ежедневных надо, от практичных вещей до особенных находок, которые приносят радость.
2: Зарядная станция. Партнер шоу — сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города.
3: Юнистар. Юнистар. Хит.

0: 9:49. Самое время повторить наш утренний гороскоп и заодно определиться, что сегодня делать стоит, от чего лучше отказаться буквально через 7 минут. Еще и счастливчика дня назовем.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Пушкина от Притыцкого до Пономаренко, а также на Филимонова от Кидышка до Франциска Скорины.

0: информация. Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я вам расскажу, как поступить в Хогвартс и где выпустят скорые для гуманоидов.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: «Наконец-то шоу».
5: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары. От МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки.

0: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Сыр «Сулугуни Люкс» 14 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Кофе в зернах «Сорса Бразилиан Бленд» 69 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
2: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
4: Партнер – препарат «Нанолар».
5: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
6: Аргентокия «Нанолар».
5: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания.

0: 9 часов 56 минут. Какой же знак зодиака сегодня станет счастливчиком, а кому просто повезет, расскажем прямо сейчас в нашем утреннем гороскопе. Традиционно начнем с овнов, которые сегодня будут четко знать, чего хотят, и при этом четко понимать, что для этого делать.
1: А тельцы сегодня будут совершенно не настроены мириться с каким-либо вмешательством в свои личные дела и планы.
0: Близнецы почувствуют тягу к однозначности, к определенности, а вот любая неконкретность раздражает.
1: Раки то и дело рискуют оказаться в центре различного рода конфликтов и скандалов.
0: Кстати, львы тоже, но вы лучше сегодня в конфликт не ввязывайтесь, ничего хорошего не будет.
1: Девам достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз начали сыпаться искры.
0: Весы, в вашу голову придет немало перспективных идей, ну-ка быстренько все реализовывать.
1: Скорпионы, на первом месте у вас сегодня будут стоять вопросы финансовой независимости.
0: Так, стрельцы, что у вас сегодня происходит? Вы вообще, стрельцы, не хотите сегодня работать и особо ничего делать, но обстоятельства будут говорить иное.
1: Козероги будут себя чувствовать так, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более изменить их.
0: А Водолея будет заботить поиск справедливости. Очень захочется выступить таким мировым судьей.
1: Рыбы. Сегодня все мысли и планы будут отличаться удивительной ясностью и четкостью.
0: Ну что, счастливчик дня сегодня это Овен, потому что он четко знает, чего хочет и как этого добиться.

0: «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: 10 часов, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать нашим утренним дайджестом. К этому времени мы уже столько всего наговорили, что уже и подустали немножко. Но не можем допустить, чтобы вы хоть что-то из этого пропустили. Чтобы вы всегда оставались в курсе последних новостей, через 7 минут очень коротко повторим все самое интересное. Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: «Зарядная станция». Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатам. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекун

народного единства. 17 сентября 1939 года состоялось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия. Александр Лукашенко отметил, что День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость, а цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, сообщает Белта. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в 2025-м, сообщает Белта. К слову, реальные доходы белорусов продолжают расти. За январь-июль этого года они увеличились более чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Большую часть доходов по-прежнему составляет зарплата. На нее приходится почти 67% всех доходов. Камерный зал Большого театра Беларуси завтра открывает новый сезон. Первое, что покажут – шедевры оперы. В этом сезоне можно будет не только услышать редкие арии, но и открыть для себя любимых артистов в неожиданных образах. Например, услышать фрагменты из произведений мировой оперы, арию Леоноры из «Трубадура», а также арию Бартоло из комедии «Свадьбы Фигаро». Подробности есть в сети. И в завершении стало известно, где пройдут ближайшие финалы футбольной Лиги чемпионов. В этом сезоне решающий поединок состоится на стадионе «Метрополитано». Это домашняя арена мадридского «Атлетика». Далее арена в Мюнхене. В 2029 году сражение за один из главных трофеев пройдет на Камп Ноу, стадионе «Барселоны». К слову, матч, где сойдутся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона, в 2028 году состоится в Астане. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 48 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде. Партнер новостей.

0: На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество –

0: 10:10. Наше шоу продолжается. И вот время пришло утреннего дайджеста. Очень коротко сказать все самое интересное, что нам особенно понравилось. Да, Саш, тебе что-то понравилось?
1: Мне что-то понравилось.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю. Мне, например, сегодня вот запомнилось прям, что на журфаке в БГУ открылась школа молодого журналиста.
0: Ну, прикольно.
1: Да, туда можно, кстати, поступить бесплатно, это самое главное. А во-вторых, даже на пиарщика поучиться немножечко.
0: Класс, слушайте, ну да, было бы, конечно, круто. И какие-нибудь еще дополнительные школы, там, молодого отца, например, да, чтобы он отличал своего ребенка от других.
1: Ну, это уже скорее ты, поэтому, а я вот скорее...
0: Я поняла. А мне новость запала в душу про интересное понятие привилегия красоты. Это когда благодаря внешности у тебя есть огромное количество разных преимуществ. А я в этом контексте подумала, ты знаешь, а ведь не бывает некрасивых женщин. Есть просто недофинансированные. Поэтому немножко...
1: Каждая по-своему красива.
0: Ваших усилий, чуть-чуть денег, и все. И мы снова зацветем другими красками. Мужчина, это вам на заметку.

0: Партнер шоу компания Белтелеком.
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123. Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит за хитом.

10:14, а обычно на плейлист никто не может повлиять. Наслаждаемся классными хитами, просто так в режиме нон-стоп. Но только не в нашей рубрике «Ставка на хит», где вы решаете, что звучит в эфире «Юнистарт». Сегодня я принесла хит, который мне очень нравится. Сафронов передал песню, которая ему попала в самое сердечко. Но что будет звучать, вы голосуете, отправляя в Телеграм 29-610-9950 нашу фамилию. Или Летова, если за мой хит голосуете, или Сафронов. Давайте начнем, кстати, с отсутствующего Сафронова, но хит у него есть. А между прочим, это такой гимн веселому хаосу, каким-то ночным тусовкам, жизни в удовольствие. Ну, в общем, ровно то, что он сейчас, наверное, испытывает. Поэтому и хит такой передал нам. Давайте же послушаем. Ну, кстати, современный, модный, зажигательный, движовый. Вот это все в одной песне совместилось. Пишите Сафронов в Телеграм, если хотите его

жизнерадостный и танцевальный от парня, который нравится миллионам девчонок. Да и песни вообще о счастье, о свободе. Ну а кто этого не хочет? Так что, друзья, как будто бы песни сегодня очень похожи, но, тем не менее, все-таки разные. А вот что будем слушать, решайте вы, собираем ваши голоса. Совсем скоро все узнаем.

0: детей старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я вам расскажу, как поступить в Хогвартс и где выпустят скорые для гуманоидов.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей.

0: Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов, 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Любая запчасть за пару кликов. «Бампер Бай» решает.
3: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига» — лизинг авто. Подробнее на «Вигабай».
4: Остался всего один рекламный ролик.

10:18. Спасибо за все ваши голоса. Мы их бережно собирали в Телеграме, очень точно и досконально подсчитывали и уже готовы подвести итог. Итак, на втором месте чей же хит оказался? Мой или Сафронова? А это хит Trouble от Сафронова. Австралийский электронный дуэт Flight Facilities. Ну, вот такой хит представил вам сегодня. Ну что, летим дальше. Как вы уже поняли, моя песня сегодня на первом месте. Я этому очень рада.

0: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама. Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: по 7 октября.
1: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата по

0: продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Доброе утро, вы в компании Unistar. За окном у нас маленькая пятница, и это отличный повод заглянуть в ежедневник и освободить...

0: проводить пару часов для того, чтобы встретиться с друзьями. Да, ведь в четверг люди чаще говорят «да» на предложение встретиться за чашкой чего-нибудь вкусного. И это честно, разговоры в теплой компании всегда идут легче, когда есть повод улыбнуться и никуда не торопиться. Поэтому, пока работа не затянула с головой, давайте планировать с кем, когда и во сколько. Ну а наш план на день слушаем хит за хитом в эфире Unistar. Sad Girl уже скоро. Хамали и Наваи споют «Птичка». Чуть раньше группа «Расмус». Ну а я, Саша Козырев, говорю вам доброе утро. Летим дальше вместе.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
4: Запчасти покупай и продавай.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Как можно будет поступить в Академию интеллектуальных технологий, рассказали в Минобразовании. Отбирать будущих студентов будут с помощью нескольких этапов, без централизованного экзамена и ЦТ. Чтобы поступить в Академию, нужно будет защитить проект и сдать внутренние испытания. В Академии будут готовить специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, а также других перспективных направлений. Программы стартуют в следующем году. В Минске на выходных перекроют проспект Независимости. Это связано с заменой асфальта. Дорожные службы будут работать на участке от Стариновской до спорткомплекса Уручья. Некоторые работы начнутся уже сегодня вечером. Откроют обновленный участок проспекта Независимости в понедельник до 6:30 утра. Белавия запустила интерактивные 3D-туры по своим самолетам. Оцифрованные лайнеры можно детально рассмотреть на сайте авиакомпании. Это полезная опция для тех, кто летит с авиакомпанией впервые. Теперь можно познакомиться с самолетом еще до полета и определиться с выбором места в салоне. Подробности есть в сети. И в завершении. Автопроизводитель Tesla разработал новый вид дворников для авто и уже запатентовал его. Система состоит из особого покрытия лобового стекла и набора камер, которые будут распознавать мусор и применять лазеры для его удаления. Чтобы не навредить стеклу, будут калибровать глубину проникновения лазерного луча, а также применять защитное покрытие для стекла. В Tesla считают, что такую систему можно применять не только для автостекол, но и для других похожих поверхностей, например, солнечных батарей. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 48 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 24, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также возможен дождь. В Гомеле около 26 с плюсом и без осад.

0: На, ой, снова боль!
1: Что же делать?
0: Найсгель!
1: О, Найсплюс зовут его теперь!
2: Найсгель меняет название на Найсплюс. Состав без изменений. Найсплюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
0: Вот это плюс!
2: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найсплюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель доктор Радис Лаборатория Слимитов, Хайдрабад, Индия.
3: Найсплюс помогает. Боль облегчает.
4: Ну а мы продолжаем слушать хит за хитом.

0: 11:20 в стране, за окном у нас четверг. Да, сегодня по всей стране ожидается сильный и порывистый четверг. Во второй половине дня, ну, конечно же, вечер с потемнением. Да, четверг — день, когда можно почувствовать себя чуть-чуть менее серьезным. И, надеюсь, легкости в рабочий процесс добавляет музыка, которая играет в эфире Юнистар. А я напомню, что вы можете проголосовать за хит от Биби Рекс и Дэвида Гетта «Sad Girl». Если хотите поддержать его в рамках рейтинга Юнистар ТОП-20, как это сделать? Заходите на сайт unistar.by с компьютера, планшета. Голосуйте. Завтра в 17:00 подведем итоги недели. Ну а в эфире нас ждет Кеймаро.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Свежее — это всегда сюрприз, да? Ты никогда не знаешь, там, дожарено, пережарено, пересолено, недосолено. А вот вчерашнее, оно же как бы цикл прошло.
3: Какой цикл этого?
2: Ну ты же это вчера ел и остался жив до дня сегодняшнего. Значит, сегодня можно повторить.
3: Сразу видно, что молодая жена.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль «Хайер» объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
1: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
6: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер — спрей для носа «Аргентокея Ньюсепт».

Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентокея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентокея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Расслабленный хит «Эспрессо» от Сабрины Карпентер в эфире «Юнистар». Знаете, на мой взгляд, четверг любит аккуратные, легкие шаги. Быстро согласиться, спокойно позвонить и затем позволить себе одну маленькую награду. Десерт или сериал. Все, что нужно для хорошего вечера, иногда помещается в одну чашку. Поэтому ускоряем рабочий процесс, приближаем наш вечер, и музыка в этом нам идеально поможет. «Fever Dream» от Алекса Борона уже скоро. Группа «Краски» и Андрей Губин в эфире «Юнистар». Отправимся на поиски любви вместе с Рианой Кельвином Харрисом. Но для начала пойдем расследовать очередное звериное дело.
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на «Юнистар».
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Сегодня слушаете дело о собаке по кличке Тузя. Каждую прогулку он старается унести с собой трофей – пластиковую крышку, птичьи перья и другой мусор. Почему пес так делает и как быть его хозяевам? Расскажет звериный детектив, точнее, ветеринарный врач.
5: Это древний охотничий инстинкт, чтобы изучать мир через запахи. А иногда и банальная попытка привлечь внимание хозяина. Ведь когда пес хватает грязную крышку земли, вы тут же начинаете за ним бегать. Однако за этой забавной привычкой может скрываться и дефицит микроэлементов. Проблемы с желудочно-кишечным трактом или поведенческое расстройство под названием цикопизм. Чтобы прогулки были безопасными, важно не просто отбирать добычу, а научить собаку команде «брось» либо «фу». Предложить ему любимый мячик и, конечно, проверить его рацион у ветеринара, чтобы исключить скрытые дефициты в организме. Носите с собой на прогулку лакомства экстра-класса, например, сушеное мясо, на которое можно мирно обменять любой мусор, который пес подберет на улице.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
6: Реклама.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
10: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.

0: мини-копеечку играй.
1: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Признаемся, что уже немного устали. Но ведь в такие моменты мы начинаем придумывать планы. Пусть четверг будет для вас легким. Подберем под него музыку и маленький список дел, который даст нам право на полноценную улыбку сегодня вечером. Конечно, список дел за вами, а от нас только хит за хитом. Дракула от Эмопала уже скоро. Зиверт, эгоистка. Stereo Love от Эдварда Майи чуть раньше. Сделаем небольшую остановку, узнаем с вами актуальные новости и прогноз погоды на сегодня и продолжим.
1: Реклама.
2: Не нужно копить, можно сразу купить. Собирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса.

0: для зрителей старше 6 лет.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
0: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
0: Никто не останется без подарков.
2: Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотуш Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Его провели в необычном интерактивном формате. Для ребят начальных классов организовали заочное путешествие в прошлое и провели тематические беседы. А для школьников средних и старших классов сделали акцент на истории праздника и его общенациональном значении. ВВП Беларуси с начала года вырос на 1,9%. Об этом рассказали в Белстате. Согласно первой оценке, объем ВВП в нынешних ценах составил 209 миллиардов рублей, или в сопоставимых ценах почти 102% к уровню января-августа прошлого года. Гравийных дорог в Беларуси станет меньше. Где появится асфальт, рассказали в Минтрансе. Сейчас дорожники трудятся над выполнением задачи, которую поставил президент Беларуси – связать агрогородки с райцентрами асфальтированными дорогами. До конца этого года гравийное покрытие заменят усовершенствованным на 156 километров дорог и в 34 агрогородках. И в завершении выпуска. Белавия запустила интерактивные 3D-туры по своим самолетам. Оцифрованные лайнеры можно детально рассмотреть на сайте авиакомпании. Это полезная опция для тех, кто летит с Белавия впервые. Теперь можно познакомиться с самолетом еще до полета и определиться с выбором места в салоне. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям.

0: партнер новостей компании Белджи.
1: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
2: По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего, плюс 24-26, в остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Витебске до 21 тепла и в Минске днем плюс 17-19 и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
5: Ну а мы с вами возвращаемся в привычный формат, продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Впереди у нас много классной музыки. Не забывайте, в середине этого часа мы с вами сыграем, поэтому приготовьте ваши мобильные телефоны. Но для начала Stereo Love от Эдварда Майи.

0: Четверг, день, когда надо закрывать хвосты. Да, поверьте, в пятницу ничего не успеем. Практически все статьи по тайм-менеджменту рекомендуют использовать именно четверг для финализации задач, поскольку к этому моменту многие проекты находятся в предфинишной стадии, а это влияет на формат деловой коммуникации и на наше настроение в пятницу. Поэтому готовы сделать продуктивный рывок, пока никто из нас не украл те самые жизненные силы, как это делает Дракула в песне Tame Impala. Тогда давайте его сделаем под аккомпанемент любимых хитов, которые звучат в эфире Юнистар. Ну и, конечно, в середине часа мы с вами сыграем. Наша игра «Я знаю пароль» — уникальная возможность проверить себя, свои силы и получить классный подарок. Для этого оставьте заявку на сайте, проще, в Телеграме 610-9950. Пишите прямо сейчас к нам в Телеграм всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». Это и будет ваша заявка. Итак, еще раз, 610-9950 — наш номер в Телеграме.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Красавчикам очень тяжело. Знаешь почему? Они все время ходят и боятся, что они потеряют красоту из-за возраста, там, каких-то изменений, еще чего-то, и думают, эх, а что ж я потом буду делать?
3: Вот в этом смысле, Лето, мы с тобой бесстрашные, правда?

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире.

0: интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Грудинка свиная всего 12,49 за килограмм. Кукуруза в початках всего 2,59 за килограмм.
5: «Соседи» всегда выгодно зайти.
4: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер – препарат «Пробакталор».
6: Носик, ушко,
7: горло, ротик.
8: Для поддержки пробиотик.
9: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробакталор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробакталор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробакталор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр полтвёрдый 45-50% 12,59 за килограмм. Мартин, это выгодно.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а в эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». Итак, друзья, напомню, что происходит прямо сейчас в эфире. Я буду называть вопросы, участник отвечает, все максимально просто. У каждого вопроса есть три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 и 3. Если участник ответит правильно, он сможет подобрать правильный пароль из трех цифр к нашему сейфу, где и спрятан наш сегодняшний подарок. А это, скажу честно, такой большой запас семечек с солью от бренда «Мартин», но сможет его получить наш участник или нет, мы узнаем с вами в прямом эфире. Сегодня у нас на связи Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Андрей, ну рассказывайте, вы любите участвовать в квизах разных, отвечать на вопросы?
2: Да, с удовольствием это делаю. Каждый раз при каждом удобном случае принимаю участие.
1: Супер. Ну, Андрей, какая категория, вот кажется, вам для ответа на вопросы самая комфортная, самая приятная? В какой категории плаваете, как рыба в воде?
2: Наверное, химия.
1: Химия. Слушайте, Андрей, химии пока что у нас такой категории

0: точно не было. Но что у нас есть из категории?
1: Спорт. Одежда. География.
0: Итак, у нас есть три категории на выбор. Спорт, одежда и география. Выбирайте одну из трех.
2: Ну, давайте одежда.
0: Выбор сделан. Итак, к нашим вопросам. Итак, напомню, Андрей, вы выбрали категорию «одежда», поэтому поехали. Первый вопрос в категории «одежда». Что такое сабатон? Вариант номер один – тяжелый рыцарский ботинок. Вариант номер два – плащ Дарта Вейдера. Вариант номер три – модный показ.
2: Предполагаю, что вариант... Давайте «Б».
0: Варианта «Б» нету. Один, два или три. То есть вы считаете, что это вариант под номером два – плащ Дарта Вейдера.
2: Да.
0: «Звездные войны». Хорошо. Ответ принят. Идем дальше. Как называется вид обуви без задника? Вариант номер один – гули. Вариант номер два – мюли. Вариант номер три – пачули.
2: Хорошо, давайте вариант номер...
0: Ну, я вам даже, может, чуть-чуть, ну, как подскажу. Ну, вот смотрите, это модная обувь в этом сезоне, она была практически у всех. Вот это такая, как ботинок, а у нее нету пяточки. Вот как он? Гули, мюли или пачули?
2: Наверное, был у всех, кроме меня. Как-то меня этот тренд обошел.
0: Все впереди.
2: Ну, давайте вариант один.
0: Гули. Зафиксировали. Итак, третий вопрос. В какой стране впервые появились носки таби с раздельным большим пальцем? В Беларуси, в Японии, в Австрии?
2: Давайте в Беларусь.
0: Вы считаете, что в Беларуси? Зафиксировали. Андрей, но я хочу вас спросить, как вы думаете, сколько раз вы ответили правильно за сегодняшний день?
2: Слушайте, ну, давайте буду до конца честным с тобой и с вами. Давайте выберу, что три раза ответил правильно.
0: Что три раза? Ну, давайте проверим.
2: Один раз ставит на свои места.
3: Неверно.
0: Андрей, неверно. А знаете почему? Ну, тут на самом деле сабатон – это тяжелый рыцарский ботинок. Обувь, та самая без задника – это мюли. А в какой стране появились таби? В Японии, не в Беларуси. Поэтому, как говорится, в молоко. Все абсолютно, все мимо. Но в любом случае, Андрей, вам огромное спасибо за участие в нашей игре. Хорошего вам продуктивного дня. И обязательно устроим как-нибудь реванш. Ну, а напомню, что уже завтра кому-то достанется в подарок набор отборных полосатых семечек с солью от бренда Martin. Купите от двух упаковок семечек Martin в одном чеке. Зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на щелк и на призы. Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-4-5.
1: Я знаю пароль.
4: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
5: Семечки

0: Реклама.
1: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пельмени «Бабушка Аня» домашние 8 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Порошок для стирки «Тайд Автомат Колор» 12 рублей 99 копеек за 2,5 килограмма. «Маяк». Цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.

0: технологии с домика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Информация на стыковный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Твой парень злится?
3: Спасет пицца-лисица.
4: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября.
7: Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
6: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер на закар.
11: Ой, нос потек. Беда, ребята.
12: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама лекарственный препарат. Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». Лицензия «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Наш четверг звучит в формате «Хит за хитом». Это Евнистар, и знаете, у четверга любопытная репутация. Утром смотришь на календарь, как, уже четверг? После обеда смотришь на часы и думаешь, как, еще четверг? И ведь оба раза совершенно искренне. И знаете, мне нравится этот день, вот так спокойно, без спешки выдерживает наше противоречие. Можно одновременно удивляться скорости недели и ждать, когда закончится совещание. Вообще, взрослая жизнь позволяет испытывать много чувств, особенно с 7.00 до 17.00. Это Евнистар, пусть четверг будет ярким. Слушаем «Хит за хитом», с вами Саша Козырев и Бауза. Магнетик в наших динамиках уже совсем скоро, чуть раньше Анна Асти и группа Рио. Но для начала сделаем небольшую остановку и узнаем с вами актуальные новости и прогноз погоды на сегодня.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, почему стрессовать – это не так уж плохо. А еще, что нужно делать, чтобы ваш ребенок рос честным и успешным.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-300.

0: 17 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотушь Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

Добрый день, в Беларуси 13 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. В стране сегодня отмечают День народного единства. 17 сентября 1939 года состоялось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия, сообщает Белта. Александр Лукашенко отметил, что День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость, а цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков. ГАИ усилила контроль за каршеринговыми автомобилями в Минске. Профилактическая акция будет идти до 21 сентября. Инспекторы уделяют внимание нарушениям, которые чаще всего приводят к серьезным авариям. Это превышение скорости и опасные перестроения. Как сообщает телеграм-канал столичной госавтоинспекции, проверки проходят в разных форматах с использованием гласного, негласного и смешанного контроля. Какие легенды используют телефонные мошенники, рассказали в милиции. Жертвами аферистов все чаще становятся не только пенсионеры, но и дети. Мошенники часто звонят от имени госорганов и банков. В телефонном разговоре также могут звучать слова о взломе счета, оформленном кредите, срочном переводе на безопасный счет или ДТП с близким человеком. В милиции советуют ни в коем случае не называть незнакомым людям по телефону коды из СМС и не переводить деньги на чужие счета. И в завершение выпуска. В США предлагают родителям студентов, которые учатся в других городах, необычную услугу – нанять ребенку местную маму. Она может привезти заболевшему студенту лекарства, накормить его куриным супом, а еще проверить, почему тот несколько дней не отвечает родителям, или даже помочь со стиркой. При этом некоторые психологи считают, что такая помощь может помешать молодым людям учиться самостоятельно решать свои проблемы. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор и честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3.

рублей в год. Дополнительная поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by.

0: бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего, плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Витебске до 21 тепла, и в Минске днем плюс 17-19 и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Копеечка».
2: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Корм для кошек «Вискас», курица, индейка, говядина. 5 рублей 39 копеек за 350 граммов. Масло рапсовое «Ойли» 4 рубля 99 копеек за 1 литр. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 14 по 29 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
3: Ну а в эфире Нестар, мы продолжаем с вами слушать хит за хитом. Немного солнца от группы Рио. Увы, синоптики обещают сегодня дожди по всей стране, поэтому заряжаемся эндорфинами прямо сейчас.

0: курица. Удивительная все-таки у нас память. Зачем зашел в соседний кабинет? Забыл. А вот расписание столовой из другой эпохи прекрасно сохранилось. Можно за обедом, кстати, проверить, кто еще помнит эту традицию. Только осторожнее. Начнете с рыбы, а через 10 минут уже будете обсуждать компот и правильную запеканку. У некоторых разговоров есть свойство затягиваться. И да, еще четверг — это про кофе с корицей. В общем, темы для перерыва есть. Пусть он будет приятным. Ну а за это отвечает Юнистар. Слушаем хит за хитом весь день.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Изобрели палатку, которая вырабатывает энергию, когда там движение какое-то. Да, так да. Это ж можно машину такую сделать. Вот сейчас эти электрокары. Стоишь полчаса на зарядке, чтобы время потратить. Плюс еще надо где-то эти зарядные станции. А так ты внутри машины бежишь просто.
3: Как ты бежишь внутри?
2: Просто бежишь, сиденье убрал и бежишь внутри машины. И она заряжает.
3: Внутри машины можно и другое движение создать. Нет, ну а ты музыку погромче включи, хорошую. Понимаешь,
2: я езжу все время один. Какое другое движение?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: Твоя 8 с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
7: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Печенье «Спартак» весенняя рапсодия 300 грамм всего 2,99. Дыня «Колхозница» всего 1,69 за килограмм.
8: «Соседи» всегда выгодно зайти.
7: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
9: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
11: Остался всего один рекламный ролик.
7: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер препарат «Нанолар».
13: Аргентокеа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
14: Аргентокеа Нанолар.
13: Аргентокеа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокеа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин, але і сланечнікавы ў асартыменце 3,69 за 800 мл. Мартин, гэта выгадна. Мартин Бай, 44,500, 69,33. Хит за хитом. Весь день.

Джексона и хит Пол Маккартни в эфире Юнистар. Это отличная троица музыкантов и классный хит для нашего рабочего четверга, можно сказать, практически саундтрек. Но я напомню, что впереди у нас пятница, а каждую пятницу мы подводим музыкальные итоги недели. На этот рейтинг влияют только ваши голоса, поэтому заходите на сайт unistar.by в разделе Юнистар ТОП-20, выбирайте своих любимчиков, оставляйте голос напротив песни, которая понравилась, и уже завтра

0: вечера. Услышимся в рамках «Наконец-то шоу».
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Представьте, вместо того, чтобы после работы сразу бежать домой, вы решили пройтись пару остановок пешком через красивый сквер. Зачем, если дома ждут дела и родительский чат в Вайбере?
2: Мы привыкли думать, что ходьба нужна только для поддержания формы. Однако нейробиологи выяснили, что ритмичные шаги по-особенному влияют на наше состояние. Когда мы просто шагаем, левая и правая ноги двигаются по очереди, и это заставляет оба полушария головного мозга работать в идеальном балансе. И вот интересный факт. Обычная 30-минутная прогулка на свежем воздухе снижает уровень тревоги на 40% быстрее многих успокоительных. Во время ходьбы дневные проблемы и заботы словно разрешаются сами собой, к вам возвращаются искренний оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
5: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я вам расскажу, как поступить в Хогвартс и где выпустят скорые для гуманоидов.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
6: «Наконец-то шоу».
7: Реклама.
8: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?
9: Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
10: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью.

и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44 733 77 33 18+.

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛ».

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер 2. Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: Email, Angel и Alternate. I'm moving to the sun. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом. Итак, друзья, лучший хит этой недели мы объявим завтра. Ну а сегодня, в четверг, 17 сентября, я, Вадим Савин, от души поздравляю вас с Днем Народного Единства. Наши грандиозные поздравления от всей Unistar команды. И в ближайшие полчаса вместе послушаем, кстати, действующих пока чемпионов нашего юнитопа. Это Hügel и My Angel и Alternate. I'm Moving to the Sun на подходе. Ну а еще Hi-Fi. И раньше остальных, через 5 минут, Дэнни и Тереза. If Only You прямо по курсу.
1: Реклама.
2: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос.

0: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
1: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».

0: и побочные эффекты.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
4: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
4: Никто не останется без подарков.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь?

0: знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года. Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Добрый день, Беларусь, 14 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Единый урок ко Дню народного единства прошел сегодня во всех школах Беларуси. Как пишет Ньюсбай, его провели в необычном интерактивном формате. Для ребят начальных классов организовали заочное путешествие в прошлое и провели тематические беседы. А для школьников средних и старших классов сделали акцент на истории праздника и его общенациональном значении. Что изменится в работе контролеров с 5 октября, рассказали в Минтрансе. Теперь при проверке билетов видеорегистратор должен будет работать в режиме непрерывной видео- и аудиозаписи. После того, как контролер закончит проверять оплату проезда, устройство можно будет снова перевести в режим ожидания. А ведущиеся записи пассажиров обязательно должны предупредить. Как пишут Минск Новости, записи с видеорегистратора будут использовать при разборе спорных ситуаций и жалоб пассажиров. В Минске на выходных перекроют проспект Независимости. Это связано с заменой асфальта. Дорожные службы будут работать на участке от Стариновской до спорткомплекса Уручье. Некоторые работы начнутся уже сегодня вечером. Откроют обновленный участок проспекта Независимости в понедельник до 6:30 утра. И в завершении выпуска. Американец сложил 415 бумажных самолетиков за час и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина изготавливал самолетики почти без пауз и тратил на один образец чуть больше 8 секунд. При этом ему нужно было не просто складывать оригами с рекордной скоростью, но и следовать строгому регламенту. Предыдущий рекорд, кстати, тоже принадлежит американцу, который в феврале этого года сложил 250 самолетиков за час. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: При сиденье… Ой-ой-ой! Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе!
1: «Диасмин ЛФ». При обострении геморроя – таблетки «Диасмин ЛФ». «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Белоруссии дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске, в остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле плюс 10-12, в Могилеве и Витебске 9-11 тепла и в Минске ночью плюс 7-9 и без дождей. Завтра днем будет без осадков, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске завтра днем тоже 17-19 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
4: Коль, обувайся, идем домой.
5: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
4: Что с тобой, Коля? Коль!
5: Сустав, спина, ой, снова боль.
4: Что же делать?
5: Nice Гель.
4: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
6: Nice Гель меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
5: Вот это плюс.
6: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов.

0: продукты не осложненными травмами мягких тканей и опорно двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис, лаборатория Слимитед, Хайдарабад, Индия.
1: Nice Plus помогает. Боль облегчает.
2: На часах 14.06, вы слушаете Unistar. С этой минуты с вами я, Вадим Савин. Как ваш четверг, друзья? Пусть четверг будет маленькой пятницей. Ну а я дальше включаю для вас много музыки, хит за хитом. И прямо по курсу на Unistar Дэнни и Тереза с хитом If Only You. Unistar.

0: I'm Moving to the Sun. И не старт только что. Как вам наша музыка сегодня? Это были Hügel, Emile Angel и Alternate. Ну и, кстати, еще больше хитов и энерджайзеров слушайте на нашем дополнительном интернет-канале. Он называется «В темпе». И если вы любите тренироваться под энергичную музыку, у нас, по сути, для вас есть готовый плейлист. Бесплатно загружайте на смартфон мобильное приложение Unistar из Google Play или App Store. Берите нас с собой на тренировку, ну или на пробежку при хорошей погоде. Запускайте в смартфоне мобильное приложение Unistar и включайте канал «В темпе». Всего у нас 7 дополнительных интернет-потоков с музыкой под любое настроение и под любые дела. Ну а в прямом эфире Unistar уже через пару минут Саманта Джей, Firestarter.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Школа молодого отца. Угу. На первом уроке там показывают папе 10 отличий. Как понять, что это твой ребенок, а не другой, когда ты забираешь его из детского сада? Ведь сколько было случаев, когда отцы приходили не с теми ребятами, да? Или школа там юного студента, да? На первом занятии тебе рассказывают, как сдать экзамен и при этом не открыть ни один учебник. Ну, талантливо же было бы, а?
3: Ну, это скорее не школа, а студент.
2: А это жизнь.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может,

0: попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать. Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
1: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
6: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
7: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковое Ясь Беларусь 72,5%, 3,19 за 180 грамм. Мартин, это

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы «Оршанский мясоконсервный комбинат».
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре «Оршанского мясоконсервного комбината» в стеклянных баночках.
4: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня песня Адама Ламберта «Never close our eyes», что значит «никогда не закрывать глаза». Ты знаешь, я хочу, чтобы эта ночь никогда не кончалась. Мы успеем выспаться, когда умрем, так что давай не будем спать, пока не состаримся. Будь моя воля, я бы никогда не закрывал глаза. Адам Ламберт. У него такой яркий и нестандартный образ, что его сложно не заметить среди других исполнителей. Его тембр заставляет прислушиваться к песням, а клипы приковывают внимание. В ролике на Never Close Our Eyes мы видим своеобразный бунт Адама. Он не поддается чужим указаниям и идет своей дорогой.
5: Однажды, включив музыкальный канал, я наткнулась на него. Это была любовь с первого взгляда,
4: написала под видео одна пользовательница.
5: Люблю его песни за тексты и за то, что его мысли совпадают с моими,
4: признался другой.
5: У меня тоже стойкое ощущение, что мы с ним на одной волне, поэтому и слушать его музыку приятно,
4: подытожил третий. Что ж, сейчас Адам Ламберт действительно будет с нами на одной волне. Слушаем Never close our eyes.

0: комментарий. Какие люди в хитовом комментарии на Инистар с Адам Ламберт и Never Close Our Eyes. Песня, которая в свое время провела несколько недель на первом месте в нашем радиочарте. Было время, это точно. Ну а сегодня, кроме Адама Ламберта, услышим еще и Brock 16. Are you paid to exist? Ждем See You. Это Chandelier. Раньше остальных Джей Шон. Через пару минут на Инистар Ride It и до 17 сегодня с вами я, Вадим Савин. Отличного дня, комфортного и без дождей.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: Те лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай. Джекпот ждет.
3: Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
1: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер – препарат Пробактолор.
8: Носик, ушко,
9: горло, ротик.
10: Для поддержки – пробиотик.
11: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: Это Кристина Марсолова, она же Брак Сексин, и музыка «Дождя» от нее. «Day to Exist». В центре Минска дождь. Из центра Минска вам большущий привет. Ну и, соответственно, пусть этот дождик ни в коем случае не портит настроение, не портит прическу. Да, не портит вам сегодняшний день. Тем более, что если зонтик вы взяли с собой, если вы там, где комфортно, это просто замечательно, это просто хорошо. Ну и еще говорят, дождик к празднику – это к богатству. Правда, сегодня День народного единства. Мы, ныне Стар, вас от души с этим поздравляем и желаем комфортного, приятного дня под нашу музыку. А у нас дальше музыка солнца от Берна Боя и Шакиры. Послушаем скоро «Дай-дай». На подходе Ваня Дмитриенко. Раньше остальных The Black Eyed Peas и их легендарный хит. Ждем Let's Get It Started, а пока узнаем новости и прогноз погоды на завтра. А завтра у нас пятница с наступающей.
1: Реклама. Стройка. Ремонт. Уборка.

0: Стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
1: 7734. Улыбайтесь, люди шире. «Стомика».
0: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
2: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
8: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на Белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

0: Республиканский диктант ко Дню народного единства прошел сегодня в Беларуси. Его писали все желающие на базе учреждений образования по всей стране. Также была организована онлайн-трансляция, пишет СБ «Беларусь сегодня». Главным голосом проекта в этом году стал белорусский блогер Андрей Максимов, который зачитывал текст для участников. Около 400 спортсменов проехали по Минску ко Дню народного единства, который отмечают сегодня в Беларуси. На старт вышли представители нокоминспорта, олимпийские чемпионы Антон Кушнир и Алла Цупер, сотрудники центров олимпийской подготовки и других спортивных учреждений. Колонна велосипедистов проехала по проспекту Победителей от аквапарка Лебяжий к стеле «Минск-город-герой», где спортсмены возложили цветы. Еще один зарядный дискаунтер для электромобилей открыли в Минске. Он работает на улице Семашко на территории 9-й больницы. Заезжать и заряжаться могут все желающие. Новый хаб разнесли на две локации. Первая размещена у здания 10-го корпуса рядом с дорогой, а вторая рядом с 20-м корпусом за главным зданием. Стоимость зарядки там почти на 30% ниже обычного – 48 копеек за 1 киловатт-час. И в завершении выпуска. Ватикан впервые в истории выдвинет свой фильм на «Оскар». Картина называется «Зеленая лава». Это 39-минутный документальный фильм. Там рассказывается о молодом итальянце по имени Джакомо Мативи, который страдает мышечной дистрофией Дюшена. Сначала «Зеленую лаву» покажут в США. И после этого создатели завершат оформление документов и подадут фильм на рассмотрение Американской киноакадемии. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле плюс 10-12, в Могилеве и Витебске 9-11 тепла и в Минске ночью плюс 7-9 и без дождей. Завтра днем будет без осадков, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске завтра днем тоже 17-19 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Вы слушаете «Енистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю сегодня поменьше дождей, побольше солнца и классной музыки. На часах 15.05 самое время слушать хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» легендарные The Black Eyed Peas с хитом «Let's get it started». «Енистар».

0: свободно говорит на испанском, английском, португальском, итальянском и французском. И у кого IQ в 140 баллов, это Шакира. Да-да-да, именно у нее. Шакира и Burna Boy, Дай-дай, только что здесь на Инистар. Второе место нашего радиочарта, между прочим, который, между прочим, блестяще составляете вы. Это да, за что вам огромное спасибо. Кстати, друзья, за любимый хит удобнее всего голосовать в мобильном приложении Инистара. Оно всегда под рукой, как и ваш смартфон. За пару кликов заходим в приложение во вкладку ТОП-20, ставим лайки и готово. Можно дальше поработать, поучиться или отдохнуть под нашу музыку. Скачивайте бесплатное мобильное приложение Unistar из Google Play, App Store и App Gallery. Ну а что до музыки четверга, через пару минут здесь на Unistar Маранди с хитом Angels.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов

0: Руси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Алло, дорогой, машина на парковке, а дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
1: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
5: Партнер «На закар».
6: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
0: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает

радио. Юнистар. Welcome to the Hotel California.

What of Mine, Нейни Стар, это были Алан Уокер и Дэй с очень философской песней о непростом вопросе, как в жизни поступать, как быть, что делать, слушать сердце или следовать голосу разума. Ну, на этот вопрос сразу так и не ответишь, правда? Да, вопрос непростой, но в чем точно не сомневайтесь, друзья, Юнистар можно слушать в самых разных устройствах, которые под рукой находятся в моменте, пожалуйста, по радио или в автомагнитоле. Либо в интернете на сайте unistar.by, либо в вашем смартфоне или планшете через наше мобильное приложение и даже в умных колонках Яндекса. Скажите вашей колонке «Алиса, включи Unistar» и вместе дальше послушаем «Мизмо». От него «Hello, the sun is up, where are you?»

0: вашего отдыха под нашу музыку.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: Представьте, вы варите макароны на ужин и по привычке бросаете в кастрюлю щепотку соли. Зачем? Большинство скажет, ну, чтобы не было пресно. Но у этой бытовой привычки есть крутой научный смысл, который школьники проходят на уроках химии. Соль меняет свойства воды и укрепляет крахмал в тесте. Именно она не дает макаронам развариться и превратиться в кашу. И вот интересный факт. Шеф-повара и физики советуют солить воду строго в тот момент, когда она уже бурно кипит. Если бросить соль в холодную воду, она растворится раньше времени и процесс закипания затянется. А если добавить ее вовремя, макароны сохранят идеальную форму и получатся точь-в-точь, как в хорошем итальянском ресторане. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
3: Реклама.
4: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов.

0: бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by. Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокиа Нанолар.
2: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: Hello, the sun is up, where are you? Ловить привет от Miss Mo, ловить привет и от меня, Вадима Савина. Я вас поздравляю с праздником, друзья, с Днем Народного Единства. А еще поздравляю с тем, что финал рабочего дня уже показался на горизонте. Будем встречать его вместе потихонечку под музыку Леди Гаги. Алехандро! Скоро Мари Краем Гриви. Раньше остальных Limp Bizkit. И уже, можно сказать, радиоклассика. Это Behind Blue Eyes, прямо по курсу. Ну а нынче давайте узнаем, что интересного для нас с вами на завтра придумали мои коллеги из утреннего шоу.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, почему стрессовать – это не так уж плохо. А еще, что нужно делать, чтобы ваш ребенок рос честным и успешным.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
3: станция. Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Милое сердце, товары в мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотушь Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
8: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
9: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
11: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый день, Беларуси, 16 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. В стране сегодня отмечают День народного единства. 17 сентября 1939 года состоялось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия, сообщает Белта. Александр Лукашенко отметил, что День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. А цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков. Гравийных дорог в Беларуси станет меньше. Где появится асфальт, рассказали в Минск-Трансе. Сейчас дорожники трудятся над выполнением задачи, которую поставил президент Беларуси – связать агрогородки с райцентрами, асфальтированными дорогами. До конца этого года гравийное покрытие заменит усовершенствованными на 156 километров дорог и в 34 агрогородках. В ООН предупредили об угрозе истощения мировых запасов пресной воды. В прошлом году реки по всему миру пережили один из самых засушливых периодов за последние 35 лет, сообщает Белта. Эксперты говорят, что в будущем это может иметь серьезные последствия для людей и экономики. В ООН отмечают, что мир в последнее время наблюдает все больше бедствий, связанных с водой, а усиление явления Эль-Ниньо повышает риск засух.

0: в одних районах и наводнений в других. И в завершении выпуска. В нидерландской библиотеке нашли фрагмент Одиссеи Гомера возрастом 1700 лет. Ученые предполагают, что этот крошечный кусочек текста сохранился благодаря тому, что находился в середине книги и был защищен другими страницами. Как именно он оказался в библиотечной коллекции, неизвестно. Это уже вторая неожиданная находка текста Гомера за этот год. Весной археологи обнаружили фрагменты Илиады внутри мумий римской эпохи в Египте. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на белгазпромбанк.бай. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор и честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске, в остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле плюс 10-12, в Могилеве и Витебске 9-11 тепла и в Минске ночью плюс 7-9 и без дождей. Завтра днем будет без осадков, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске завтра днем тоже 17-19 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Nice Gel.
5: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
7: Nice Gel меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс!
4: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и локации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited, Хайдарабад, Индия.
8: Nice Plus помогает. Боль облегчает.
9: 16.06, через час на Енистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него успеем послушать много музыки, хит за хитом. И прямо по курсу на Енистар Behind Blue Eyes. Это группа Limp Bizkit. Енистар.

0: Вот они, красавцы, вот они все слева направо. Мадонна и Мартин Гаррикс. И классная новинка в Bizarre в 16.22 здесь на Енистар. И, кстати, это бронза в хит-параде Енистар по итогам прошлой недели. Сразу на третьем месте с вашей легкой руки. Тогда они дебютировали у нас. Поскольку наш радиочарт мы обновляем по пятницам, уже завтра вы узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом этой недели по версии Енистар. Голосуйте за вашего фаворита на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении до обеда пятницы и включайте обновленный Юнитоп у нас в прямом эфире завтра в 17. Вместе отметим начало долгожданных выходных, правда? Повторы хит-парада слушайте на Юнистар в субботу в 16 часов и воскресенье в 10 утра. Ну а сегодня для вас One Republic, Тина Тернер, Леди Гага и другие.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: А вот школа молодого мужа. Мне кажется, это вообще самая востребованная была бы школа, потому что очень важно на первом уроке запомнить все важные даты. Когда у вас была свадьба, когда у нее день рождения, когда день рождения у ее мамы и, самое важное, когда она записана к парикмахеру.
3: А в этой школе дневники еще должны быть, да, с отметками?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Не нужно копить, можно сразу купить. Собирайте то, что нравится на 21 век бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро. Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
6: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
2: Партнер спрей для носа «Аргентокея Ньюсепт».
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентокея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентокея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП».

0: до него успеем послушать новинку от Биби Рекса и Дэвида Гетте. Sad Girls. Скоро для вас королева диска Юлия Зиверт и Беверли Хиллз. Раньше остальных One Republic. При поддержке Timbaland это Apologize. От меня, Вадим Савина, вам спасибо за компанию. Приятного вечера. Поменьше дождей, не скользкий, дороги домой. Ну и до встречи завтра в 5 вечера с обновленным хит-парадом Винни Стар. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
2: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
2: Всех романтиков я приглашаю в ботанический сад. И не только потому, что там сейчас особенно красиво. 18, 19 и 20 сентября сад превращается в большой кинотеатр под открытым небом. Проект называется «Романтик Коллекшн». Организаторы решили совместить осень, парк и кино. А мы с вами получили возможность расположиться в мягких креслах-мешках и на три дня погрузиться в любимые романтические киноистории. Среди фильмов такие легендарные ленты, как «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «50 первых поцелуев» и другие шедевры. Между сеансами музыкальные паузы, тематическая фотозона и фудкорт. А еще все три дня работает детская зона, аквагрим, шоу мыльных пузырей, бьюти-бар и даже интерактивная игра с драконом. Так что можно прийти всей семьей. Дети к дракону, взрослые к красотке. И каждый найдет свое кино. У любителей кошек в эти выходные тоже праздник. 19 и 20 сентября в ТРЦ «Палаццо» юбилейная выставка кошек «Бэби-салон котят. Осенние легенды 2026». И это не просто выставка, а большое шоу. В программе шоу «Показы и конкурсы красоты» под названиями «Мистер Кот и Мисс Кошка», «Золотые лапки» и «Краса осени». А еще можно поиграть в кошачий квест, сходить на мастер-классы по породам от звезд фелинологии и выбрать обладателя титула «Осенние легенды 2026». А всем, кто хочет научиться понимать язык кошек, здесь все расскажут. Тем же, кто мечтает о котенке, помогут его найти. Если же завести котенка вы еще не готовы, то можно просто прийти, посмотреть и поумиляться. Ценителям коротких путешествий и ярких праздников я рекомендую отправиться в субботу в Миоры. 19 сентября там пройдет региональный экологический праздник «Журавли и журавины» Миорского краю. Это настоящий праздник осени, клюквы и журавлей. Основные гуляния развернутся в городском парке «Полуостров». В программе областной конкурс ансамблей «Журавлиный звон», выставка-конкурс художественных изделий «Птушиный пирополох», ярмарка подворий «Журавлиный кермаш», эко-лавка и кухарская кухня. Утка с клюквой, медом и фиточаями. Но главная фишка праздника в том, что с 12 до 16.00 можно отправиться понаблюдать за настоящими журавлями. Автобусы отходят каждый час от парка. Праздник продлится практически весь день. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это «Выход в люди».
1: Выход в люди.
3: Реклама.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь?

0: профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
3: «Прилипал, все собирай, в мини-копеечку играй».
4: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

Давайте, наконец-то, шоу начинаем наш вечер. С вами Саша Козырев, и под вечер погода окончательно испортилась. Поэтому будьте аккуратнее за рулем. А я напомню, что в рамках «Наконец-то шоу» мы с вами будем играть. Поделюсь полезной информацией из мира моторов и не только. Расскажу, где сложно проехать в городе. И, конечно, добавлю в ваш вечер немного музыки с пометкой «Это классно». Так вот, это классно слушать в эфире Instar Music Sound от Fastboy. Группа «Добро» споет «Юность».

0: Ну а для начала узнаем с вами актуальные новости и продолжим наконец-то шоу.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, почему стрессовать – это не так уж плохо. А еще, что нужно делать, чтобы ваш ребенок рос честным и успешным.
1: Шоу «Зарядная

0: реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Вау!

0: 6 сентября по 7 октября.
1: Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Терматуш Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Мечты всегда такие легкие, как облака, стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
1: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
6: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Около 400 спортсменов проехали по Минску ко Дню народного единства, который отмечают сегодня в Беларуси. На старт вышли представители НОК и Минспорта, олимпийские чемпионы Антон Кушнир и Алла Цупер, сотрудники центров олимпийской подготовки и других спортивных учреждений. Колонна велосипедистов проехала по проспекту Победителей от аквапарка Лебяжий к стеле Минска «Город-герой», где спортсмены возложили цветы. Еще один зарядный дискаунтер для электромобилей открыли в Минске. Стоимость зарядки там почти на 30% ниже обычного – 48 копеек за 1 кВт-час. Дискаунтер работает на улице Семашко на территории 9-й больницы. Заезжать и заряжаться могут все желающие. Новый хаб разнесли на две локации. Первая размещена у здания 10-го корпуса рядом с дорогой, а вторая – рядом с 20-м корпусом за главным зданием. Осенние ярмарки в Минске стартуют 19 сентября. Главными площадками традиционно станут парковка у Чижовка-арены и территория у Дворца спорта, сообщает агентство «Минск-новости». Также сельскохозяйственные ярмарки по выходным организуют во всех районах столицы. Сезон их работы продлится до 6 декабря. И в завершении выпуска. Американец сложил 415 бумажных самолетиков за час и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина изготавливал самолетики почти без пауз и тратил на один образец чуть больше 8 секунд.

когда копеечка рядом. Форель Fish and Dish слабосоленая 12 рублей 99 копеек за 200 граммов. Вода минеральная Минская 1 рубль 99 копеек за 2 литра. Копеечка – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 14 по 29 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Наконец-то шоу «В динамиках». С вами микрофона я, меня зовут Саша Козырев. И впереди у нас рубрика «О чем говорят машины?».
1: О чем говорят машины?
0: В этой рубрике рассказываю о любопытном из мира моторов. И смотрите, в Америке снимают новое телешоу, где главные роли достались коллекционным Ford Mustang и Корвету. Ну, наконец-то актеры, про которых можно честно сказать, да, внешно сделали, да, пробег скручивали, но как играют? По сюжету энтузиасты путешествуют по миру, находят редкие автомобили, выкупают их и реставрируют. Примерно так же я выбираю подержанную машину, только у них это приключение, а у меня, знаете, тревожность и знакомый с толщиномером. Но в автомобильном составе Ford, Pontiac, Dodge и Chevrolet снимать будут на площадках одного из крупнейших американских аукционов коллекционных машин. Очень удобно, если актер запросит слишком большой гонорар, его сразу можно, что, правильно, продать на этом же аукционе. Обещают эстетику автомобильных фильмов 60-х и 70-х. Хром, мощные моторы, атмосфера. Вообще, реставраторы — это удивительные люди. Смотрят на ржавый кузов и говорят: «Я вижу в нем потенциал». Хотелось бы, чтобы на меня кто-нибудь так смотрел, особенно утром. Так что ждем премьеру. Наконец-то сериал, где фраза «главный герой завелся» означает, что у него все хорошо.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Юнистар.
4: Юнистар.

0: 5-0. Это наш эфирный номер. Сыграем с вами совсем скоро. Я пишу некий кадр из фильма. Ну, а продолжение сможете вспомнить или нет, зависит уже только от вас. 8017-242-99-50. Пишите, точнее, звоните к нам сюда. Разыграем подарок. Кстати, победителю достанется в подарок набор конфет ручной работы «Блистейт» в торговом комплексе «Валерьянова». Жду звонки. Ну, а пока расскажу очень коротко о пробках. 6 баллов из 10 возможных по данным сервиса «Яндекс.Пробки». И, возможно, самых 3 главных затора, причем неважно, какой у вас тюнингованный автомобиль или нет, электрический или бензиновый, придется постоять. От улицы Громова, села Дворецкая Слобода до Сергея Есенина. Долгиновский тракт. Сложно передвигаться от Пригородной до Орловской улицы. Проспект Пушкина от улицы Тимирязева до Ольшевского. Будьте внимательны и аккуратны.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть».

0: от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040. Выгодно с Гиппо и
3: Белмаркет. 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialopestra.by.

0: 8-800-300-3120.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Пробакталор.
3: Носик, ушко,
4: горло, ротик.
5: Для поддержки пробиотик.
6: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: Продолжается наконец-то шоу. С вами я, Саша Козырев. И прямо сейчас в эфире мы сыграем в нашу игру «Ценный кадр». К нам дозвонился Сергей. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Сергей, ну рассказывайте, вы киноман?
1: Да.
0: Какой жанр кино вы любите больше всего?
1: Комедия, конечно. Комедийные боевики.
0: Комедийные боевики. Ну, смотрите, у нас практически сегодня с вами комедийный боевик 1998 года «Такси». А вы помните, какая была машина у главного героя?
1: Конечно, Peugeot 406.
0: Абсолютно верно. Мечтали себе такую приобрести?
1: Такую нет.
0: Такую нет. А почему?
1: А ну что-то к Peugeot не лежит душа.
0: А вот если бы сказали, Сергей, выбирайте любую машину, вы выбрали комфортную или быструю?
1: Наверное, комфортную. Уже комфортную.
0: Уже комфортную. Скажите, как с возрастом меняются приоритеты, да? А я не знаю, я бы выбрал быструю. И потом бы вот так бы быстро и стоял в пробках. Ну, что ж поделать. Ладно, Сергей, давайте к делу. Сегодня у нас прекрасный фильм, который снят по сценарию Люка Бессона. Главный герой — водитель такси Дэниел. Он страстный любитель экстремального вождения. Поэтому и экшн-сцен тут очень много. Погони, кстати, снимали без обилия компьютерной графики. Как это сейчас. Создатели привлекли профессиональных операторов и гонщиков. И вот представьте, разбили на глазах у зрителей в кадре 38 автомобилей. Ну а теперь, Сергей, вспоминайте сцену, когда Даниэль наконец получает долгожданное удостоверение таксиста и возвращается в свой дом-гараж. Он распаковывает свой белый автомобиль из чехла, садится за руль. А что он делает дальше? Вариант номер один. Выходит из машины и начинает праздновать. Вариант номер два. Выезжает на улицы Марселя. Вариант номер три. Начинает протирать стекла и приборную панель.
1: О, что-то я забыл даже.
0: Ну вот представьте, вы купили себе новенький автомобиль, он в чехле. Ну вот прям вот, знаете, какой-то аромат вот нового автомобиля. Как только он выехал из автосалона, его не перепутать ни с чем, если вы когда-то покупали автомобиль в автосалоне. Так вот, что бы вы сделали первым делом? Выходите из машины и начинаете праздновать, танцевать, не знаю, возможно, петь. Тут же выезжаете на улицы Марселя, ну, в нашем случае Минска, начинаете протирать стекла и приборную панель.
1: Выезжать на улицу, выехать на улицу.
0: Это абсолютно правильный ответ. Да, так и поступил Даниэль. Он выехал тут же на улице Марселя. Поэтому, Сергей, я вас поздравляю. Интуиция вас не подвела. Вы получаете в подарок набор конфет ручной работы Блистейт в торговом комплексе Валерьянова. В Блистейт вы найдете широчайший ассортимент шоколадных изделий, подарочные наборы, букеты, конфеты и шоколада лучших мировых сортов. Для вас выполнят индивидуальные и корпоративные заказы. Приходите в Блистейт. И огромное спасибо за игру. Ну а мы летим дальше.
2: Рубрику представляет торговый комплекс «Валерьянова». Покупки в радость.
3: Дорогие друзья, торговый комплекс «Валерьянова» запускает бесплатную маршрутку. Пусть наше радушие и свежие качественные продукты станут ближе. Отправление от метро «Уручье». Едем в «Валерьянова». Логойская, 5А.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Наконец-то шоу. Наша маленькая пятница продолжается в компании «Наконец-то шоу». С вами Саша Козырев. И знаете, порой четверг выглядит как репетиция. Отрепетировать шутку, проверить маршрут, зарезервировать столик, и все готово. Мне нравится этот небольшой азарт подготовки. Он такой тихий, но бодрящий. Словно подготавливаешь исходную точку для хорошей истории, которую можно будет реализовать не только сегодня, но и, конечно же, на предстоящих выходных. Ну а мы реализуем наше желание слушать как можно больше классной музыки. Уже скоро в эфире споет «Нептуника». Группа «Аура», «Wake Up», «Nickelback», классные ребята, совсем скоро в эфире «Нистар». Ну а впереди у нас рубрика «Больше жизни», и если вы из тех, ну, как и я, кто заботится о своей фигуре, тогда внимательно слушайте. Валентин Середа подскажет, как это делать правильно и вкусно.
3: Наконец-то шоу. Реклама.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Грудинка свиная всего 12,49 за килограмм. Шампиньоны «Суседский майонтак» 400

0: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
1: Твоя девушка злится? Спасет пицца лисица!
2: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто! Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Это была

0: партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» сыр полтвердый 45-50%, 12,59 за килограмм. «Мартин» – это выгодно! «Мартин Бай» 44-500-69-33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
0: Больше жизни.
1: Без правильного питания никакой уход за ногтями не обеспечит блестящего результата. Сегодня разбираемся, какие продукты обязательно должны войти в рацион, если наша цель – красивые и здоровые ногти. Внешний вид наших ногтей – это вовсе не просто эстетика. Это индикатор общего состояния организма. Их структура и внешний вид зависят от работы внутренних систем питания и уровня витаминов и микроэлементов. Ломкость, расслоение и медленный рост могут сигнализировать о дефиците ключевых нутриентов, влияющих на синтез кератина и здоровье ногтевой пластины. К счастью, есть продукты, которые могут помочь нашим ногтям сиять. Например, жирная морская рыба, такая как сардины, лосось и сельдь. Именно в них содержится больше всего омега-3. Как источник незаменимых жиров, омега-3 поддерживает эластичность ногтевой пластины, а также дарит естественный здоровый блеск волосам. Также в морской рыбе много витамина D, необходимого для полноценного усвоения кальция, который помогает строить крепкие ногти. А мясные продукты и субпродукты богаты биотином, который тесно связан с сохранением здоровья волос, ногтей и кожи. Он помогает бороться с расслоением ногтей. Также в говяжьей печени и свинине есть витамин ПП, который отвечает за регенерацию пластины и ее насыщение кислородом. Один из самых простых и доступных продуктов для красивых ногтей – обычные куриные яйца. Это просто кладезь витаминов А, Е, В, биотина, цинка, кальция и железа. Правда, много их есть нельзя, но вот 2-3 в день нашему организму вполне достаточно. Еще один богатейший источник витаминов и минералов для роста ногтей, волос и красивой кожи – это морские водоросли. В них витамины группы В, А, С, Д и Е, а также кальций, медь, железо, магний и фосфор. И давайте помнить, что красота, в том числе и красота ногтей, равносильна здоровью организма. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
0: Больше жизни.

0: Этот вечер мы с вами в одной компании. С вами наконец-то шоу, и я, Саша Козырев, и рубрика
1: «Вдогонку».
0: Да, здесь расскажу любопытные факты из окружающего мира. Вот в детстве мечтали поступить в хор?

0: телефона Realme 16 Pro. Раньше узнавали, что вы волшебник в 11 лет, теперь после оплаты. Да, в комплекте обещают письмо о зачислении в Хогвартс и даже билет на поезд. А главное, не пытайтесь разбега вот так пройти сквозь стену на вокзале. Телефон новый, жалко, может не выдержать, как и ваш лоб. А еще покупателю достанутся чемодан, закладки с гербами школы волшебства, открытки, чехол с логотипом и другие приятные мелочи, например, чемодан. И мне кажется, это очень предусмотрительно, потому что объяснить дома, зачем тебе очередной телефон, ну, лучше уже собран. Вообще идея классная, но представьте, если бы вместе со смартфоном давали письмо о зачислении не в настоящий, ну, просто в настоящий университет. Вот покупаешь телефон, и все, ты студент. Хотя дальше все как обычно. Лекции слушаешь, сидишь в телефоне. Осталось только выяснить, на какой факультет зачисляют покупатели новенького телефона. Надеюсь, нет, в кредитин. Ну, говорят, оттуда лет 7 потом не выпускают.
1: Рубрику представляют автомобили «Хавейл».
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. Пришло время запустить наш драйв-чат. Друзья, давайте пообщаемся. 610-9950 – это наш номер в Телеграме. Можете туда отправлять ваши сообщения. А тема сегодняшнего драйв-чата – любите ли вы устраивать сюрпризы близким и какой был особенно памятным? Ну, может быть, лучше ваш сюрприз был, когда вы неожиданно приехали из командировки в разгар школьной каникулы и ответили или отвели ребенка в зоопарк. Вот так неожиданно. Возможно, подбросили коллеге любовное письмо на 1 апреля, а вот он или она поверили, и вы теперь сейчас вы вместе. Ну, в общем, напишите свою историю по номеру 610-9950, немного пообщаемся. Честно скажу, у меня была история, когда я сидел в жюри одного конкурса юмористического, и когда меня пригласили на сцену, я вот взял и решил сделать предложение перед аудиторией в несколько тысяч человек. Это был неожиданный, надеюсь, приятный сюрприз. Ну, а теперь о сюрпризах не очень приятных. Расскажу о пробках в нашей столице. 8 баллов из 10 возможных. И сразу хочу сказать, что есть несколько крупных аварий, одна из них в районе Большого театра. Также есть авария на площади Якуба Колоса, будьте аккуратнее. На Независимости около Академии наук и возле Ботанического в районе заправки А100. Ну а тем временем самые крупные заторы к этому часу: улица Куйбышева от улицы Киселева до Сурганова. И стрелочка там нарисована черным, поэтому если вы не на велосипеде, а все-таки в автомобиле, учитывайте это, планируя свой маршрут. Первомайская улица, Ульяновская, от Чапаева до Энгельса придется постоять минут 15. Партизанский проспект от улицы Селицкого до Ангарской улицы. Время проезда участка 14 минут. Учитывайте. Ну а мы летим дальше.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер на закар.
4: Что ты сморкаешься, как дятел?
5: Все мне уши излохматил.
4: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
6: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: Во-первых, ну, мне кажется, это подарок сразу для двух человек. И вы себе отпуск устроили, и молодой человек был рад. В общем, все в плюсе. Маша написала: подарок, после которого плакали абсолютно все, но зато стали просто лучшими друзьями со своей старшей сестрой. Подарила ей альбом с детскими фотографиями на день рождения. Приятно, согласен. Маша, вам большой привет, как и вашей сестре. Ира написала: на свадьбу к подружке пришла в школьном платье с фартуком. А, как напоминание, что мы с невестой были лучшими подругами еще в школе. Друзья так вдохновились, что даже вынесли меня на плече, но звонок не нашли. Знаете, это вот из серии тех видео до и после. Мне интересно, что было в конце этого праздника. Но в любом случае, это был классный сюрприз, который запомнился на всю жизнь. Друзья, если у вас есть такие сюрпризы, если вы любите, умеете устраивать сюрпризы и какой-то очень сильно запомнился, тогда напишите, расскажите к нам. 610-9950 – это наш номер в Телеграме. Ну а мы пока послушаем хит.
1: Рубрику представляет Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: сентября по 7 октября.
1: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
4: МТБанк.
2: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске на выходных перекроют проспект Независимости. Это связано с заменой асфальта. Дорожные службы будут работать на участке от Стариновской до спорткомплекса Уручье. Некоторые работы начнутся уже сегодня вечером. Откроют обновленный участок проспекта Независимости в понедельник до 6:30 утра. Что изменится в работе контролеров с 5 октября, рассказали в Минтрансе. Теперь при проверке билетов в общественном транспорте видеорегистратор должен будет работать непрерывно. Пассажиров обязаны будут предупредить о съемке. Выключать видеорегистратор контролеры будут уже после того, как проверят оплату проезда. Как пишут Минск Новости, записи с видеорегистратора будут использовать при разборе спорных ситуаций и жалоб пассажиров. Белавия назвала топ-5 самых востребованных направлений, билеты на которые уходят быстрее всего. Вчера в авиакомпании объявили о скидках на все регулярные рейсы. Акция заканчивается сегодня. Купить билеты в полцены сложнее всего сейчас в Бангкок, Калининград, Дубай, Шри-Ланку и Тель-Авив. При этом в Калининград по тарифу промо еще доступны билеты на конец ноября. За билет в одну сторону придется отдать 215 рублей. И в завершении выпуска. Ватикан впервые в истории выдвинет свой фильм на Оскар. Картина называется «Зеленая лава». Это 39-минутный документальный фильм. Там рассказывается о молодом итальянце по имени Джакомо Мативи, который страдает мышечной дистрофией.

Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: А мы продолжаем наконец-то шоу. С вами этим вечером я, Саша Козырев, и впереди у нас рубрика
1: «О чем говорят машины?».
0: Да, расскажу интересное из мира моторов. Вот представьте, 9 месяцев специалисты Rolls-Royce украшали уникальный фантом морскими раковинами. 9 месяцев! За это время можно было самим съездить на море, набрать ракушек и еще полгода держать их в пакете на балконе перед тем, как выбросить. Но тут заказ особенный. Мужчина готовил подарок жене. Кто-то привозит любимый с моря магнит. Ну а кто-то, как вы понимаете, Rolls-Royce с ракушками. Чувствуете, как магнитик на холодильнике сейчас стал выглядеть, ну, чуть-чуть дешевле. Так вот, раковины резали лазером, а потом вручную обрабатывали, добиваясь идеальной формы. Они придают салону перламутровый блеск. Обычно ракушки прикладывают к уху, ну вы прекрасно понимаете. А тут, чтобы услышать море, а здесь, видимо, слышно, как бухгалтер вот... подтверждает платеж каждый раз, когда ракушка была приклеена к автомобилю. Но, кроме того, салон украсили изображениями колибри с растительным орнаментом. Ну, и вот, что бы вы ни говорили, это, конечно, любовь. Любовь, однозначно. Хотя 9 месяцев готовить сюрприз — это очень рискованно. Вот

0: Игрушки в интерьере, ну, все-таки, мне кажется, не мое.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете.
3: Радио «Юнистар».

0: Ну, а правильный вариант, кто прислал его первым, тот и получит классный подарок. О нем чуть подробнее позже. Пока что давайте о пробках, потому что дорожная ситуация, особенно в центре Минска, очень серьезная. 8 баллов из 10 возможных. Итак, смотрите. Крупнейший затор у нас на Сторожевской улице от Янки Купалы, от Коммунистической до проспекта Независимости. То есть Сторожевская в две стороны стоит просто колом. Будьте, пожалуйста, аккуратнее, объезжайте по возможности. На Янке Купалы из-за аварии возник затор от улицы Куйбышева до проспекта Машерова. Время проезда участка около 30 минут. На Сурганово ограничено движение. Орловская от улицы Платонова до Сморгонского тракта где-то 30 минут время проезда участка. Учитывайте, пожалуйста, формируя свой маршрут. Ну, напомню, что мы подведем итоги нашей игры «Прозевать невозможно» через 5 минут.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
5: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
6: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
7: А у нас в «Соседях» с 17 по 20 сентября. Грудинка свиная всего 12,49 за килограмм. Кукуруза в початках всего 2,59 за килограмм.
8: «Соседи» всегда выгодно зайти.
7: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
1: Партнер – препарат «Нанолар».
11: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
12: Аргентокия «Нанолар».
11: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
2: Ой, что с тобой?
1: Простудилась.
2: Что случилось?
1: Горло у меня болит, и щекотит, и першит.
3: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
4: Радио 18:32 в стране, наш четверг уже на финишной прямой, и этот вечер мы проводим в формате «Наконец-то шоу». Не только играем, не только делимся полезным, но еще и слушаем любимый хит за хитом. Уже скоро в эфире «Bowser Magnetic». «Listen to your heart» поет Аскета и Натан Чейн. Чуть раньше Кэти Перри «Roar». И не пропустите рубрику «Вось так мова». Вместе с нашей зарубежной красоткой по имени Кайла будем учить белорусский язык.
3: Реклама.
5: Спилили. Скосили.

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник Бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белювелир Торг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на Белювелир Торг Бай и по телефону 029-395-7395.
2: Запчасти покупай и продавай на Бампер Бай. Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения.

0: сентября по 7 октября.
1: Это была реклама.
0: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы «Сетка гандлёвых крамов Мартин». С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин алей сланечниковый у ассортименте 3,69 за 800 мл. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44, 569,

0: 33.
1: Привет, меня зовут Кайля. Я приехала в Беларусь из Венесуэлы. Приехала и осталась. И мне здесь очень много нравится. В том числе белорусский язык. Он очень красивый. Как и мы с вами. Посмотрите в зеркало. Кстати, зеркало – это же люстра по-белорусски. Еще одно слово – ловушка. Но уже в нее я не попадусь. Что вы видите? Красивые глаза, пригожие очи, нежные губы, пяшчотные бусны, тонкие ресницы, тонкие вейки. Это уже я запомнила. Но когда я путаюсь, мой муж крутит пальцы у виска. Кстати, виски – это скрони. Люблю кубцерки на скронях. Это когда кучеряшки на висках. Ну, это же так мило.
0: Вось так мова. Вось так мова.

0: Этим вечером мы с вами в одной компании. Наконец-то шоу продолжается. С вами микрофона я, меня зовут Саша Кузырев. И у нас рубрика...
1: Вдогонку.
0: Да, расскажу вам любопытные факты из окружающего мира. Так вот, смотрите, скорая помощь нужна не только людям. В Японии показали первые машины скорой помощи для роботов-гуманоидов. Скоро они будут ездить по улицам Токио. Внутри инженеры, запчасти, оборудование для ремонта и даже запасные гуманоиды. Вот этот сервис, я понимаю. К вам не просто приедет врач, он еще и привезет человека, который сегодня поработает вместо вас. Идея в том, что скоро роботы будут повсюду. В отелях, магазинах, на вокзалах и, конечно, начнут ломаться. Но чинить роботов будут обычные люди. Пока гуманоид лежит, инженер наклоняется над ним. Вот просто представьте ситуацию. Ну что, зарядку вставили? Обновление применили? А в интернете пишут, что вы вообще там сами теперь все умеете. Ну, ситуация знакомая. Мне кажется, будущее, конечно, удивительное. Нам обещали, что роботы избавят человека от работы, а теперь человеку придется среди ночи ехать через весь город, потому что у электронного сотрудника тяжелый случай. Не хочет работать. То есть симптомы уже вполне человеческие. Но скажу однозначно, восстание машин отменяется пока что.
2: Наконец-то шоу. Рубрику представляют автомобили «Хавейл».
3: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка начинается.

0: 52 минуты. В такие моменты хочется припарковать автомобиль, выйти и просто пойти пешком или до ближайшей станции метро, а забрать его когда-нибудь потом, уже вечером. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны в потоке. Также улица Янки Купала, Старожовская улица, от улицы Карла Маркса до проспекта Независимости. Время проезда участка 44 минуты. Это много, поверьте. Ну и большой затор у нас на Ванеево. Если вот так смотреть на карту, сразу 4 ДТП произошло. Друзья, будьте аккуратнее, пожалуйста, за рулем вашего автомобиля. Ванеево стоит Денисовская улица, от улицы Яна Райниса до улицы Володько.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
5: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
9: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
10: Остался всего один рекламный ролик. Милое сердце, товары в Мило. Скидки до 25% на все средства по уходу за волосами Таше Профессионал Розмари Лаш. Порошок Айсберг 3 килограмма 16,99. Термотушь Ю 8,99. Только с 17 по 20 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
13: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

продолжается, а значит, мы продолжаем наше с вами общение. Сегодня мы говорим на тему, любите ли вы устраивать сюрпризы близким и какой запомнился больше всего. Номер для нашего общения 610-9950. Есть огромное количество сообщений. Ну вот начну потихонечку разгребаться с нашим телеграмом. Прислала Вика сообщение. Я вообще, она пишет, любитель сюрприза. В этом году сделала сюрприз своей любимой сестре. Сашуля прилетела тайком из Израиля. Ну как она это сделала? Она подговорила устроителей квиза. Так вот, когда сестра отвечала на один из вопросов, вышла в центр зала, и тут, отвечая, выходит ее замечательная любимая сестра, которая прилетела, наша героиня Вика со своей дочкой, слезы, радость. Слушайте, это классная история, мне кажется, по ней можно снимать какие-то даже такие небольшие документальные фильмы. Ну и летим дальше, есть еще одна очень классная история от Юлианы, не маленькая. В преддверии Дня мамы наступающего, вот она хочет рассказать, поделиться своей историей, она подготовила подарок. Был заказан доставка букета из крупных алых роз. И любимая мама, ее зовут Марина Валентиновна, работает фельдшером в гимназии в городе Кополе в Минской области. Ну и она, как правило, рабочее время, ее окружает очень много людей. Гимназисты, будут учителя, и тот день был не исключением. Так вот, представьте, загружена своими рабочими моментами. Она совершенно не ожидала такой сюрприз. Тут стук в дверь, открывается, в кабинет вносит этот шикарный букет, сюрприз. Ну, в общем, воспоминания на долгие-долгие годы. Елена, огромное спасибо за вашу историю. Максим написал, что на день рождения жены, 35 лет, заказал столик в ресторане.

0: жена, все уже готовы, все уже наряжены, все заряжены, в том числе и официанты. В общем, классный подарок такой получился. Настя написала: подруга, не спросив меня, рассказала обо мне своему другу и дала телефон. Теперь мы с этим мужчиной вместе. Спасибо за сюрприз. Настя, ну это классный сюрприз. Вам и вашему другу большой привет, а особенно той девчонке, которая вас свела, поделилась контактами. Напомню, что мы с вами будем общаться еще целый час. 610-9950. Пишите ваши истории, все озвучу в эфире. Ну а пока что послушаем классный хит от Сэма Смита.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Юнистар. Хит за хитом.

0: Раствор для горла Пеларга.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор спеларгонии.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларга. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларга способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо знакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Промакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.

Этот вечер мы с вами в одной компании. У микрофона я, меня зовут Саша Козырев. Наконец-то шоу продолжается. Еще целый час в одной компании. Пообщаемся, много чего интересного расскажу. Деловой гороскоп на всю неделю. Ну а прямо сейчас хочу предупредить наших водителей. Будьте аккуратнее, пожалуйста, на улице Ванеева, Денисовская улица, от Партизанского проспекта до Володько. Большой затор, на целых 50 минут растянулась пробка, поэтому объезжайте по возможности. И на Старожовской будьте аккуратнее. Ну а в эфире Galaxy от Кунгс уже скоро. Мод споет «Одинок. Точка. Нет». Пусть они говорят, что нас испортили. Чтобы не скучали в пробках, послушаем «Buttons» от Snoop Dogg и «Pussycat Dolls». Но для начала узнаем актуальные новости.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.

0: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. ГАИ усилила контроль за каршеринговыми автомобилями в Минске. Профилактическая акция будет идти до 21 сентября. Инспекторы уделяют внимание нарушениям, которые чаще всего приводят к серьезным авариям. Это превышение скорости и опасные перестроения. Как сообщает телеграм-канал столичной госавтоинспекции, проверки проходят в разных форматах с использованием гласного, негласного и смешанного контроля. В Минске на выходных перекроют проспект Независимости. Это связано с заменой асфальта. Дорожные службы будут работать на участке от Стариновской до спорткомплекса Уручье. Некоторые работы начнутся уже сегодня вечером. Откроют обновленный участок проспекта Независимости в понедельник до 6:30 утра. Какие легенды используют телефонные мошенники, рассказали в милиции. Жертвами аферистов все чаще становятся не только пенсионеры, но и дети. Мошенники часто звонят от имени госорганов и банков. В телефонном разговоре могут звучать слова о взломе счета, оформленном кредите, срочном переводе на безопасный счет или ДТП с близким человеком. В милиции советуют ни в коем случае не называть незнакомым людям по телефону код из СМС и не переводить деньги на чужие счета. И в завершении выпуска. В США предлагают родителям студентов, которые учатся в других городах, необычную услугу – нанять ребенку местную маму. Она может привезти заболевшему студенту лекарства, накормить его куриным супом, а еще проверить, почему тот несколько дней не отвечает родителям, или даже помочь, например, со стиркой. При этом некоторые психологи считают, что такая помощь может помешать молодым людям учиться самостоятельно решать повседневные проблемы. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на белгазпромбанк.бай. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диазмин ЛФ.

0: я так себе.
1: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама лекарственных препаратов имеется противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО Лекфарм Беларусь.
2: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле плюс 10-12, в Могилеве и Витебске 9-11 тепла и в Минске ночью плюс 7-9 и без дождей. Завтра днем будет без осадков, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске 17-19 и в Минске завтра днем тоже 17-19 тепла и без дождей.

0: домой.
1: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля?
0: Коль!
1: Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
1: Найс-гель.
2: Ой, Найс-плюс зовут его теперь.
3: Найс-гель меняет название на Найс-плюс. Состав без изменений. Найс-плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
1: Вот это плюс!
3: Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс-плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис Лабораторис Лимитед. Хайдрабад, Индия.
1: Найс-плюс помогает. Боль облегчает.

0: Наконец-то шоу продолжается. Мы с вами в одной компании этим вечером. Меня зовут Саша Козырев. И впереди у нас рубрика
1: «О чем говорят машины?».
0: Да, расскажу интересное из мира моторов. Так вот, McLaren готовит кроссовер. Да, вы не ослышались. Компания, которую мы знаем по двухместным суперкарам и гоночным победам. Видимо, даже к ним однажды пришел покупатель и сказал: «Не, ребят, все прекрасно, но теща куда сядет, вы мне объясните». И так вот, впервые инженерам не удалось решить проблему, просто увеличив мощность. Британцы готовы инвестировать в развитие производства, выпускать новые модели, а еще самостоятельно делать двигатели и трансмиссии. Серьезный подход. Кроссовер пока на стадии разработки. Подробностей очень мало, но в компании обещают, он точно будет в стиле McLaren. Еще, конечно, обещают что-то новое для этого сегмента. Может, багажник, в который все помещается с первого раза. Вот это действительно прорыв, мне кажется, для всей индустрии, потому что пока даже самые передовые технологии проигрывают фразе: «Мы еще, знаете, вот этот с тобой пакетик возьмем, положи, пожалуйста, его в багажник». В общем, ждем семейный McLaren. Раньше владельцы мечтали первыми прийти к финишу, ну а теперь первыми приехать к школе и нормально припарковаться.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Наконец-то шоу продолжается. Напомню, что наш драйв-чат открыт для ваших сообщений. 610-9950. Пишите к нам в Телеграм. Сегодня мы говорим на тему того, любите ли вы устраивать сюрпризы близким и какой запомнился больше всего. Есть сообщение от вас в чате. Озвучу совсем скоро. Но раньше мы с вами узнаем деловой гороскоп на завтра. Если доверяете астрологам, слушайте очень внимательно.
1: Реклама. Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
3: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся словно брызги шампанского.

0: пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
5: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
6: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

Ну а прямо сейчас всем знакам зодиака приготовиться. Расскажу про деловой гороскоп на завтра. Что вас ждет на работе в пятницу? Овен. Ну, вам надо быть начеку, потому что вас может заинтересовать очень выгодное деловое предложение от начальника. Но хочу

идея классная. Не ведитесь, я повелся, теперь работаю днем и вечером. Ну, думаю, что у вас все будет классно. Тельцы, не спешите завтра заканчивать все ваши дела насущные и рассказывать об этом начальству. Прилетит еще немножечко работы. Близнецы, завтра вам будет нелегко подобрать собственное нежелание работать, побороть собственное нежелание работать и все-таки приступить к делам общественно полезным. Ну, а что вы хотите, близнецы? Завтра пятница. Это практически на законодательном уровне положено немножечко полениться в пятницу. Раки, завтра ваше настроение будет меняться просто со скоростью света, от слез до просто истерической радости. Как же повезло, раки, вашим замечательным коллегам завтра в офисе. Львы, энергия из вас бьет ключом. Завтра вы явно будете просто сверхнапористы и бескомпромиссны. Но для того, чтобы вы были успешны, вам не следует забывать о том, что последовательность иногда бывает лучше слепого стремления быть впереди планеты всей. Учитывайте. Девы. Завтра звезды рекомендуют вам заняться повышением самооценки, ибо она очень пригодится при выполнении рабочих обязанностей. Весы. Чем меньше вы завтра будете встречаться с вашим начальством, тем лучше. Скорпионы. Не стоит завтра строить далеко идущих амбициозных планов, тем более, что выходные впереди. Стрельцы. Не позволяйте садиться вам на шею. Ага, а то найдется чрезмерно много желающих. Козероги, проблемы могут прийти со стороны тех, кто должен был вас чем-то снабдить. Водолеи, даже если вы будете тише воды, ниже травы и попытаетесь на время затаиться, от этого работы не станет меньше, она сама найдет вас. Рыбы, завтра звезды не рекомендуют вам надолго отвлекаться от выполнения ваших рабочих обязанностей. В общем, друзья, как вы понимаете, абсолютно всем знакам зодиака завтра будет нелегко, особенно во время работы. А если учитывать, что завтра еще и пятница, день, когда хочется уже думать про выходные. В общем, держимся и настраиваемся на предстоящий продуктивный рабочий день пятницы.

0: Реку «Выход в люди». Определимся, куда отправимся.
1: Реклама.
2: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Вечером грустится. Тогда пицца-лисица.
1: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
6: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
5: Выход в люди.
6: Всех романтиков я приглашаю в ботанический сад. И это не только потому, что там сейчас особенно красиво. 18, 19 и 20 сентября сад превращается в большой кинотеатр под открытым небом. Проект называется «Романтик Коллекшн». Организаторы решили совместить осень, парк и кино. А мы с вами получили возможность расположиться в мягких креслах-мешках и на 3 дня погрузиться в любимые романтические киноистории. Среди фильмов такие легендарные ленты, как «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «50 первых поцелуев» и другие шедевры. Между сеансами музыкальные паузы, тематическая фотозона и фудкорт. А еще все 3 дня работает детская

0: и семейный порядок. Этот обряд мы и увидим на празднике. А еще в программе мастер-класс по молодьбе и веянию зерна, традиционные песни, народные танцы и игры. И это тот самый случай, когда можно не только посмотреть, но и поучаствовать. А в воскресенье, 20 сентября, в том же Музее народной архитектуры и быта, 12-й ежегодный фестиваль колокольного искусства под открытым небом «Строчицкие пирозвоны 2026». Фестиваль возрождает уникальное явление – храмовую колокольную музыку. В программе выступления звонарей из разных регионов Беларуси, литературно-художественные зарисовки с участием народных коллективов, а еще мастер-класс, где каждый сможет попробовать себя в роли звонаря. Согласитесь, не каждый день выпадает шанс позвонить в настоящий колокол. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.

Наш драйв-чат 610-9950. Есть еще время пообщаться. Напомню, что сегодня я вас спросил, любите ли вы устраивать сюрпризы близким и какой запомнился больше всего. Было много сообщений, за них огромное спасибо. Пришло время озвучить. Вот Валентин написал: лучший сюрприз сделал своей маме, когда отдал ей первую свою зарплату. Валентин, вот знаете, я теперь понимаю, как выглядит фраза «мелочь, а приятно». Алексей написал: каждый год устраиваю сюрприз своим друзьям. Просто в какой-то рандомный день пишу всем: ребят, завтра в 18:00 встречаемся там-то и там-то. Обычно это летом, и это всегда наш праздник. Я вот, честно, завидую. Я бы тоже хотел, чтобы у меня были в компании те, кто скажет: не надо вот, знаете, на себя брать никакую ответственность, просто присылаю тебе, приходим туда-туда. С удовольствием, ребят, я лечу. Главное, чтобы не во время рабочего процесса. Лена написала: лучший сюрприз для своих сотрудников я устраиваю раз в месяц, когда прихожу на работу ближе к обеду. Поверьте, это подарок для них, ведь я начальник строгий. Ну, тут, Лена, я скажу словами известного кота Леопольда: Лена, давайте жить дружно. Есть сообщение от Александра: сегодня у нашего дяди Леонида юбилей, но он ему не хотел праздновать, а мы взяли, накупили шашлыков и приехали неожиданно к нему на дачу. И сейчас весело отмечаем в кругу 3 собак и 8 котов. Ну, во-первых, дядя Леонид, с днем рождения, во-первых. Во-вторых, Александр, слушайте, так может быть, это был четкий план, просто дядя Леонид посчитал, что там 3 собаки, 8 котов, огромное количество гостей. Да не готов он на всех проставляться. Есть еще Оксаны сообщение: мы с мужем взяли однажды костюмы на прокат, Деда Мороза и Снегурочки, и поехали к своим родственникам. Ну, только подумайте, из Бреста за 220 километров в деревню поздравлять с Новым годом. Родные об этом совершенно не знали. Когда мы приехали к дому, постучали в дверь, муж включил свое умение разговаривать разными голосами, придумав историю, что нам надо срочно помочь, мы там застряли. В общем, их никто не узнал, машину вытолкнуть все равно не помогли, закрыли

0: 19:54 на часах, а значит, пришло время мне попрощаться, и хочется сказать всем огромное спасибо за то, что этот вечер вы провели в компании Unistar и, наконец-то, шоу. Огромное спасибо тем, кто откликнулся на наши сообщения, на нашу тему в драйв-чате. Сегодня мы говорили, любите ли вы устраивать сюрпризы близким, и какой запомнился больше всего. И могу смело сделать вывод, что белорусы большие молодцы. Мы умеем и любим делать сюрпризы. Мы с вами продолжим наше общение завтра, но уже завтра, друзья, пятница, поэтому не пропустите в 14:00. Наконец-то выходные. В рамках нашего шоу много подарков, много интересного, но это завтра в пятницу. А вот сегодня слушаем дальше хит за хитом. Меня зовут Саша Козырев. Всем пока.
1: Радио Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, почему стрессовать – это не так уж плохо. А еще, что нужно делать, чтобы ваш ребенок рос честным и успешным.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября.
1: Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Это было.

0: ГАИ усилила контроль за каршеринговыми автомобилями в Минске. Профилактическая акция будет идти до 21 сентября. Инспекторы уделяют внимание нарушениям, которые чаще всего приводят к серьезным авариям. Это превышение скорости и опасные перестроения. Как сообщает телеграм-канал столичной госавтоинспекции, проверки проходят в разных форматах с использованием гласного, негласного и смешанного контроля. В Минске на выходных перекроют проспект Независимости. Это связано с заменой асфальта. Дорожные службы будут работать на участке от Стариновской до спорткомплекса Уручье. Некоторые работы начнутся уже сегодня вечером. Откроют обновленный участок проспекта Независимости в понедельник до 6:30 утра. Какие легенды используют телефонные мошенники, рассказали в милиции. Жертвами аферистов все чаще становятся не только пенсионеры, но и дети. Мошенники часто звонят от имени госорганов и банков. В телефонном разговоре могут звучать слова о взломе счета, оформленном кредите, срочном переводе на безопасный счет или ДТП с близким человеком. В милиции советуют ни в коем случае не называть незнакомым людям по телефону код из СМС и не переводить деньги на чужие счета. И в завершении выпуска. В США предлагают родителям студентов, которые учатся в других городах, необычную услугу – нанять ребенку местную маму. Она может привезти заболевшему студенту лекарства, накормить его куриным супом, а еще проверить, почему тот несколько дней не отвечает родителям, или даже помочь, например, со стиркой. При этом некоторые психологи считают, что такая помощь может помешать молодым людям учиться самостоятельно решать повседневные проблемы. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле плюс 10-12, в Могилеве и Витебске 9-11 тепла и в Минске ночью плюс 7-9 и без дождей. Завтра днем будет без осадков, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске 17-19 и в Минске завтра днем тоже 17-19 тепла и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: Вы слушаете
1: Радио Юнистар. Юнистар.
2: Would you dance?

0: Реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Это была...

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле плюс 10-12, в Могилеве и Витебске 9-11 тепла и в Минске ночью плюс 7-9 и без дождей. Завтра днем будет без осадков, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске 17-19 и в Минске завтра днем тоже 17-19 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Это что такое?
7: Это 1500 такое.
8: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
9: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Нет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Громкая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле плюс 10-12, в Могилеве и Витебске 9-11 тепла и в Минске ночью плюс 7-9 и без дождей. Завтра днем будет без осадков, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске 17-19 и в Минске завтра днем тоже 17-19 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.ру. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле плюс 10-12, в Могилеве и Витебске 9-11 тепла и в Минске ночью плюс 7-9 и без дождей. Завтра днем будет без осадков, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске 17-19 и в Минске завтра днем тоже 17-19 тепла и без дождей.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске днем тоже 17-19 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске днем тоже 17-19 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске днем тоже 17-19 тепла и без дождей.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19-21, в Гродно до 20 тепла, в Витебске плюс 17-19 и в Минске днем тоже 17-19 тепла и без дождей.